длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ну вот и пятница, друзья, 24 июля на календаре.

лето... Ну ладно, лето продолжается календарно. Не знаю, как уже тут в плане погоды и что нам на выходные обещают. Но мы обязательно все расскажем. Так, все, как вы там? Как проснулись? Как добрались до машины? Кто-то уже, наверное, завелся. Кто-то уже куда-то направляется, едет. Что на дорогах? Все интересует. Все важно. И все полезно знать всем. Я так считаю. Поэтому 25037 WhatsApp для утреннего общения. Пожалуйста, милости просим, как говорится. Ну и, конечно, много музыки тут у нас приготовлено. Например, Тиесто сразу дальше, тут Серябкина, тут и Сони Фадер, и Мадонна, и потанцуем под Шаде. Все это впереди на Топ-радио. Поехали. Доброе утро.

0: что у тебя на душе?
1: Я не знаю, просто...
2: Кроме того, что холодно.
1: Да, хватит, уже
2: смотрю,
1: понял.
2: Да, суббота-воскресенье. Ну, просто ужас!
0: Надежда была.
2: Блин, я думала, может быть, что-нибудь поменяется. Я хочу на пляж. Это вообще, это нормально?
0: Не вижу препятствий пока что, кроме 5 евро за въезд в Юрмалу.
2: Ну, можно и не в Юрмалу, но на пляже в дождь делать нечего. Ой, у нас прекрасная традиция. Мы обязательно раз за лето отправляемся с палаточками туда, где нет людей. И у нас такая спустя, и мы живем на этом пляже, ходим голышом. И что теперь?
0: Не вижу препятствий.
2: В дождь?
0: Да, а ты обещала, ну ладно, что там?
2: Что?

0: вот так.
1: Все поэтому, Наташка, вселенная не одобрила. Твой не выбор, сказала, каким голышом? Красные купальники. Видишь, сам Бог велел. Чтобы утеплиться хоть чуть-чуть.
0: Кошмар вообще. Ладно.
1: У меня есть одно.
0: Посмотрю, может быть, на следующих выходных. А следующие выходные уже по-другому спланированы.
1: Так, 7 часов 11 минут. Ну, это именно то время, когда мы прекращаем жаловаться на погоду. Или до скольки? Или до 15 хоть?
0: Я не знаю. Слушай, у меня ощущение, что вот до следующей среды, когда обещают, что что-то будет хорошее. Ну, кто-то может что-нибудь сделать с этим. Я обещала, что я устрою скандал. Но вот он уже совсем близок. Я не знаю, кому я буду все это высказывать.
1: То есть это еще не он пока,
0: это еще не скандал.
1: Ну, как бы есть решение солярий и калорифер.

0: знаешь.
1: Да. Ну, ну, наверное, пойду.
0: Солярий
1: да.
0: в по определенным наверное. Случаям, калорифер все остальное время.
1: Наверное. Слушай, ну, наверное, так и сделаем. Ладно, будем как-то справляться. Что
0: и доставай осеннее пальтишко.
1: Нет, Эндрю, перестань это делать со мной.
0: Я вообще не собирался. А, кстати, знаешь еще, как можешь согреться? Танцую. Например, по такие треки, как «Серотонин» на Джеймс Хайпа. И 19-я строчка нашей топ-20-ки. Но сегодня в 19.00 топ-20 и все поменяется. На какой строчке окажется он, мы

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Andrej, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
5: Arī tu?
4: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
5: Nekad!
4: Pieejamas dagādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
5: Pievienojies!
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
7: Свежее?
8: Свежее.
7: И местное?
8: Верно.
7: Без добавок?
8: Без добавок.
7: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Слушай, есть вещи, которые меня беспокоят, и я ими буду делиться, а ты уже сама решай.
1: Ну, давай, рассказывай.
0: Сама решай. Что ты делаешь в ситуациях, когда ты вот едешь, да, у тебя знак «Уступи дорогу», и тебе водитель автомобиля говорит такой: да проезжай.
1: Ой, меня это очень бесит, это ужасно.
0: Так, что ты делаешь?
1: Я пытаюсь объяснить, что это правило. И здесь вот это вот прикидывание добреньким, оно неуместно, потому что ты нарушаешь всю систему.
0: Более того...
1: Также меня бесит с пешеходами, которые говорят: нет, ну едь, давай, нет. Ты говоришь: ну по правилам, я поворачиваю направо, должна тебя пропустить.
0: Так вот, я как раз-таки дальше к этому и вел. Что случилось с пешеходами? Да, ты едешь,
1: да.
0: Останавливаешься, тебе пешеход говорит: проезжай. И я в этот момент такой думаешь: блин, ну это же супер подстава. Ну,
1: конечно.
0: Подстава. Ведь в этот момент он тебе решает, во-первых, не пешеход решает, кто когда проезжает, а правила дорожного движения. Во-вторых, проезжаешь мимо патруль, тебя штрафуют, и иди ему доказывай, что пешеход тебя пропускал. У меня регистратора нет. И в-третьих, ты не пропускаешь пешехода, тебя остановили патруль, и ты говоришь:
1: все
0: он
1: верно.
0: Меня пропускал. Идите спрашивайте у него. Конечно, никто никуда ничего не пойдет спрашивать.
1: С тобой часто происходит такая ситуация, да?
0: Нет. Да, сегодня утром, да, то есть бабушка говорит: проезжай. Я говорю: нет. Нет и нет. И ты проходи лучше побыстрее. Она, видимо, не знаю, с заботой какую-то не понимает о чем. Я уже остановился, стою, жду, все. Угу. Уже процесс, тормозные колодки уже стерты. Бензин уже тратится. Я уже стою. Давай. А она говорит: нет, проезжай. Нет, не поеду никуда я. Иди. Правила дорожного движения мне запрещают. Я не буду сознательно их нарушать. Ну и вот случай, да, тоже это самое. Есть же такие, вид мошенства, да, когда автоподставы. Когда ты будешь, тебе говорят: проезжай, потом тебе бах!
1: Сразу же за углом стоит.
0: Ты же меня пропускал. Я? Нет. Ничего не пропускал. Вот как в этой ситуации делать? Поэтому, когда мне тоже говорят: давай, проезжай. Ну, единственное, конечно, там исключение, это когда трудный выезд со двора, да, и стоит пробка, и там уже понятно. Там что, другого способа просто выехать нету, да?
1: Да, поэтому, там уже какая ситуация, поэтому... когда все друг друга понимают и пытаются помочь.
0: Поэтому там уже все логично. Но когда нету на это объективной причины, и мне говорят: проезжай, а проблемы вообще ноль. Я сейчас спокойно выйду, как только ты освободишь мне проезжую часть. Я всегда так стою и говорю: нет, чувак, я не готов. Любая, что в этих ситуациях? И что написано в правилах дорожного движения в таких ситуациях? Ну вот стоит пешеход и не идет по пешеходному переходу.
1: Да.
0: И такой стоит, и смотришь, ждет, пока ты проедешь.
1: И он улыбается, такой: не-не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Но ведь это же штраф, разве нет? Или я ошибаюсь, или я не ошибаюсь, или. Кто попадался? 2-5-0-3-7, WhatsApp.
2: Топ Мьюзик.
1: Прямо сейчас.
2: Песня из
3: ТОП-20. Это ТОП-20. ТОП-20.
4: 19-я позиция.

0: что? Ну что, празднички, да? А празднички у нас впереди. А через сколько получается? Через неделю стартует праздник города. И мы начнем праздновать. Как начнем, так нас не остановить. Если мы что-то начинаем
1: так,
0: праздновать.
1: Так, подожди, праздник Риги, да, первый?
0: Да, ну праздники, праздники.
1: 15-го, мне кажется, августа будет праздник
0: Это
1: Риги.
0: Это кульминация. Да. Стартует 1-го и кульминация 15-го. То есть 2 недели мы празднуем, меньше не можем никак,
1: ого,
0: извините.
1: Ого.
0: Да, праздники Риги начнутся, значит, с праздника правого берега, что ли, как-то так называется. Короче, но кульминации... А, и знаешь, сколько... Слушай, там планируют что-то 1,5 миллиона потратить на это дело.
1: Замечательно. Я считаю, на праздники очень хорошо.
0: 1,5 миллиона на праздники. Прекрасная. Прекрасная статья расходов. Но, не-не-не, класс, класс. И весь август будет различные мероприятия в парках, в разных районах города.
1: Угу.
0: В Пурчике даже будет.
1: Даже отдельно в Пурчике?
0: Я не знаю. Я так сейчас просто прикинул, хотелось бы. Так, и кульминация.

0: Да, будет праздник уже 15 августа на набережной. Но, знаешь, что еще? Я не знаю, в рамках это праздника или не праздника, но болид Формулы-1 15 августа как раз-таки проедет по улицам Риги. На экспорта. Я так понимаю, он будет какой-то Red Bull Show Run, называется он.
1: Болид
0: настоящий
1: Формулы
0: болид Формулы-1.
1: Который...
0: Я посмотрю.
1: По нашим-то, по пробкам, по нашим-то,
0: по ямам. Да. Ну вот, может быть, ради него и асфальт делают сейчас много.
1: То есть чистили для того, чтобы положить именно там, где Формула-1 проедет.
0: Да,
1: нормально.
0: Не знаю, я это сейчас придумываю, сочиняю. Австрийский пилот будет за рулем, Патрик Фризакер. Извините.
1: Ну, в этот момент, наверное, неудобная Сергей фамилия. Литвинов должен просто ликовать.
0: Он должен побольше. Ну, конечно, пойдет, наверное, в первые ряды смотреть. Двухчасовое мероприятие выступят звезды дрифта и других направлений автоспорта, включая латвийского раллиста Мартин Шоссекса. Сеска, боже мой.
1: Да, Сеска у нас был тоже как-то в гостях.
0: Не выговорил, извините. Вот.
1: Видимо, тебе.
0: Да.
1: Ладно.
0: Так что болид Формулы-1 не каждый день видит по Риге, а 15 августа прокатится. Приходите смотреть.
1: Отлично. Я думаю,
0: по комментариям.
1: Скоро...
0: Скоро что?
1: Совсем скоро будет такое уже нормальное расписание ежедневное.
0: Конечно.
1: Потому что можно посетить, чем можно развлечься.
0: Угу. Будем рассказывать.
1: Там настоящая программа. 825 лет Риге. Ну, круто.
0: Нормально.
1: Классно.
0: Нормально.
1: Да. Я помню 800.
0: Я тоже, да-да-да. Вы хорошо все запомнили.
1: Это единственное, вот прям настолько было ярко.
0: Рига, сейчас это было 25 лет назад.
1: Да, вообще.
0: Что себе, Рига 800.
1: Зачем ты сейчас напомнил?
0: Все праздновали. Так, по поводу комментариев насчет штраф, а давай попозже о них расскажем, пока Мадонна и ее классический хит на этот раз. Несмотря на то, что у нее вышел новый альбом, но мы же прекрасно помним, какие крутые песни у нее в том числе были и раньше. Мы их тоже не забываем. Hang Up и Мадонна далее на Топ-радио. Доброе утро всем.

0: Ну и, конечно же, Шаде, хит этого лета, несомненно. И пятая строчка нашего хит-парада. Все это впереди, через одну минуту на топ-радио. Короткая будет пауза.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
3: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
2: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
3: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
2: Живи безопаснее с FN Service.

0: Слушай, ну это же не так сложно. Если в твоей корзиночке лежат какие-нибудь там лапша быстрого приготовления, носки...
1: Ты сразу думаешь, зачем мне с этой женщиной знакомиться?
0: Нет. Если у мужчин... Я про мужскую корзиночку,
1: холостяцкую. Сейчас тоже такая.
0: Пачка пельменей. Вот это признаки того, что он готов знакомиться, потому что ты явно холостяцкая корзиночка.
1: А ты думаешь, что с этими розовыми корзиночками там у него будет лежать памперсы?
0: Ну, если у меня будет выбор взять, даже в случае, если я, например, одинокий брутальный холостяк, каким я себя и представляю холостяком, и у меня выбор будет между синей и розовой корзиночкой, я возьму синюю, знаешь ли.
1: Ну, а в Финляндии, что... видишь, по-другому.
0: Ну, в Финляндии там все по-другому. Я и в Бельгии все по-другому, я тебе хочу сказать. Я тоже тут недавно
1: там
0: был, насмотрелся на розовой корзиночке.
1: Это не проблема.
0: Там, честно говоря, много чего было у людей не проблемой. Ну, ладно.
1: Так, все, видишь, вот такая инициатива.
0: Я давно столько...
1: Помочь людям заботиться и познакомиться.
0: Я давно столько дружелюбных мужиков не видел.
1: Ты же на падал ходишь.
0: Это да. Ну, это... Не, понимаешь, говоря про падал, там это все как бы понятно, что шутки. Ну, не то, что понятно. Хорошо, может, кому-то непонятно. Хорошо, я сейчас открою тайну. Это все шутки, как будто бы. Это теннисисты, завидующие, придумали, что якобы вот нападал, это все раз, и ты в белом платье, вот эта вся шуточка. А тут уже, знаешь, когда, как говорится, как большой фестиваль, такой, как в Бельгии Tomorrowland, там все, знаешь ли, взаправду. Мужички обнимаются только так. Из-за крепкой дружбы.
1: Я не знаю, как мы...
0: Как мы перешли?
1: Да.
0: Ну, а слушай, если два мужика встречаются с розовыми корзиночками в финском магазине, супермаркете...
1: Да,
0: как
1: ну им... смело, что? Знакомьтесь, значит, начинайте знакомиться.
0: Напрямую означает, что они готовы познакомиться друг с другом. Разве не так?
1: Отлично. Дай бог, чтобы так и
0: сложилось. У меня только такие ассоциации складываются в этом случае. Ладно, да простят меня, я ни в коем случае там никакой не гомофоб. Но, тем не менее, знаешь ли, должно быть четкое разграничение. А как теперь быть однополым паром? Розовые корзиночки, значит, вот готовы к таким знакомствам. Давайте еще какие-то другие цвета корзиночки.
1: А, то есть ты предлагаешь тогда разделить уже?
0: Конечно,
1: прям серьезно, какие?
0: По интересам, чтобы тоже было.
1: Разного цвета корзиночки, да. И подбираете.
0: Выбираешь себе туз, как ты готов знакомиться. Но я хочу опять сказать, что процентуальное соотношение знакомств в супермаркетах ничтожно мало, чтобы заморачиваться об этом с корзиночками. Разве не так?
1: А вот я думаю, что люди именно туда, конечно... Хотя сейчас тоже доставка, наверное, ну... В принципе, вообще люди не хотят знакомиться, наверное.
0: Так что возвращаемся в Тиндер или что-нибудь подобное приложение, или какие они там сейчас в моде. Мы продолжаем с классной музыкой, друзья. Если вдруг у тебя есть какие-то другие идеи, как заставить людей знакомиться в общественных местах, то пиши на WhatsApp 2515037.

0: Классный трек, не?
1: Вау!
0: Не, да? Ясно. Мне очень нравится. Ладно. Расскажу быстренько, да? У нас же сейчас еще один победитель будет озвучен. Мы

0: его квартира. Пожар безопасно.
1: Да, и на этой неделе все, кто это делал, ну вот, например, вчера, да, все те становятся участниками розыгрыша. Разыгрываем мы приз дня, это
0: средство... Огнетушитель. Плюс дымовой детектор. Но у нас есть главный приз недели, про который мы уже всю неделю и рассказывали. Это комплект безопасности АЕКС для дома стоимостью 450 евро.
1: Но это не значит, что если вот, ну, сегодняшнее, мы сейчас все подарим, да, если все подарки, но при этом на дрожь СЛВ все равно ты сможешь пройти проверку, все равно там, отвечая на несложные вопросы, получишь оценку пожаробезопасности своего жилья. Так что тут выгода в любом...
0: И получишь в любом случае рекомендации после того, как все это заполнишь.
1: Вот FN-сервис, да, который занимается пожарной... Более 20 лет уже помогает предприятиям и частным лицам, заботиться о пожарной безопасности, охране труда и гражданской защите. Ведь безопасность начинается со знаний, разве не так?
0: В первую очередь.
1: Они регулярно и проводят информационные кампании, образовательные проекты, чтобы повысить осведомленность о таких вот вещах. Но пожаробезопасность – вещь важная. Проверяйте на droshes.lv, а мы отправляемся выбирать того человека, которому сегодня достанется приз дня, а в следующем часе уже главный приз недели среди всех, кто заполнял заявки за всю эту неделю, разыграем главный приз – это комплект безопасности АЯКС для дома стоимостью 450 евро. Ой, кто-то счастливчик сегодня окажется, и кому достанется такой большой подарок. Ну.

0: Классный трек от этой румынской исполнительницы, ну а также трека с топ-20, и в данном случае это будет один из лучших диджеев мира, Армин Ван Бюрен и Like a Child, третья строчка нашего хит-парада, результаты которого узнаем сегодня в 19.00, а услышим этот трек мы очень скоро.
1: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linolēju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

0: Сове.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl. Стоит того.
2: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
4: Моргенштерн.

0: Камешкин. RLiveFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. RadyFest 2026 в Риге. 29 августа. Фондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radyfest.lv.

0: Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А это стопради беспокоит вас.
2: Вы уже проснулись?
0: Наталья,
2: не пугайтесь.
0: Вы участвовали в акции и заполняли анкету на сайте drosh6.lv, ведь так было?
2: Было такое?
0: Наталья, не пугайтесь, правда. Это, извините, я за эфиром просто не успел пообщаться, потому что только что она подняла трубку. Я перезвоню.
2: Наталья бросила трубку, да?
0: Скорее всего. Стопрадио, пошли вы.
2: Да, что? Нас это не интересует. Я не буду покупать никакие акции.
0: Ну все, по-моему, заблокировано.
2: Ну человек, знаешь, с утра только вообще проснулся.
0: Не верит никому, ну конечно.
2: А ты сейчас начинаешь. Несмотря ни на что, Наталья все равно получит свой подарок.
0: Вышло.
2: Да, мы обязательно ей сообщим о том, что она сегодня получает огнетушитель и дымовой детектор. Потому что Наталья думает о своей безопасности, безопасности своих близких, родных и своего, главное, дома.
0: Да, рандомайзер выбрал именно ее, и именно ей мы дозвонились. Ну, жаль, что не удалось пообщаться. Но, тем не менее, у нас будет еще один большой розыгрыш. Теперь мы будем использовать и загрузим наш рандомайзер по полной программе.
2: Мы загрузим всех, кто с понедельника по пятницу заходил на сайт drosh6.lv, заполнял анкету, проверял, насколько их жилье
0: только
2: или даже
0: поправлю тебя с понедельника по четверг.
2: Подожди, а сегодня... А, все правильно. А может, кто-то с утра заполнил?
0: Ну, может, кто-то, конечно, с утра заполнил, но там вот...
2: Утренние пташки.
0: Возможно. Хорошо. В любом случае, в следующем часе мы обязательно свяжемся уже с счастливчиком, которому достанется большой главный приз стоимостью 450 евро в система Аякс. Ну, а пока что Наталью, если слышит, не слышит, вряд ли слышит, наверное. Человек спал. Возможно. Ну, не, голос был бодрый достаточно, но очень коротко.
2: Сейчас за эфиром мы попытаемся еще раз дозвониться и поздравить Наталью уже лично.
0: Да, так что... Именно приз огнетушитель и датчик дыма достается ей. И это, надеюсь, что сделает ее жилье безопаснее.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: В эту пятницу, 24 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В Латгало-Восточном Видзема ожидаются грозы. В Курзово температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгало-Восточном Видзема в центральной части страны и в столице ожидается плюс 19, плюс 22 градуса. Ветер

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
0: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
2: Так,
3: Доброе утро, страна!
2: Что ж, пятничная...
3: 24 июля.
2: Да это все не важно. Пятница,
3: ох,
2: ребят,
3: пятница. Все хорошо. Мы сообщили о том, что сегодня пятница. Для тех, кто случайно
2: можно
3: забыл,
2: сообщить еще, что сегодня впереди выходные.
3: Да, друзья мои, если вы споткнулись об этот четверг, для вас пятница не пятница.
2: Да.
3: Тогда... То вы, конечно, берите себя в руки.
2: Сейчас мы накинем вам еще более важных фактов. Завтра выходной. Какие вам еще нужны доказательства? Ладно, мы в этом часе, значит, дарим подарки. Это раз. Два. Это мы... слушай, у нас подарков-то тут.
3: У нас много подарков. Слушай, ну какой-нибудь интерактивчик мы обязательно про отношения поговорим, потому что есть у нас...
2: Маечка Михаила Лобковского?
3: У нас есть обалденный... Я сейчас подумала о том, что, может быть, мы не будем дарить, а может быть, оставим себе. Может... Поэтому я вскрыла эту маечку так и поняла, тебе... что мы точно отдадим ее кому-нибудь из наших слушателей, потому что она невероятно
2: если
3: крутого
2: хотела себе
3: качества.
2: Если хотела ты себе ее при это
3: но,
2: самое...
3: Но, во-первых,
2: да, то...
3: она в единичном экземпляре. Вообще
2: надо было договариваться
3: нет.
2: за эфиром, знаешь да, ли, но, о таких вещах.
3: Нет, я посмотрела, я не могу просто так поступить.
2: Нет, да, ладно,
3: она
2: мы...
3: невероятно крутая, ребят, прям действительно такого классного качества, с нашивочками, с фразой не «делаю, что хочу, не делаю, чего не хочу». Это вообще подходит к нашим, мне кажется, жизненным принципам. Про это отдельно поговорим. Сейчас просто, наверное, говорим всем доброе утро. Мы надеемся, что ты находишься в безопасности, в пожаробезопасности, в безопасности в своем автомобиле. Да?
2: Ну и в погодной безопасности.
3: Да.
2: Слава богу, что хоть несмотря на то, что погода у нас не балует нас никакими солнечными днями, но зато и не так уж сильно. Хотя, говорят, там подтопило что-то на этой неделе кого-то, но тем не менее, надеюсь, что все в порядке. Есть ли какие-то события, ситуации на дорогах, которые требуют нашего внимания, то ты обязательно об этом рассказывай с помощью WhatsApp 25037. Ну а мы до 10 утра вместе с тобой в рамках утреннего шоу на волнах Топ-Радио. Продолжаем с тобой общаться и слушать классную музыку. Поехали!
0: Топ-мьюзик.
1: Прямо сейчас.
0: Песня из Топ-20.

0: Так что, ладно, впереди розыгрыш системы Ajax стоимостью 450 евро, а также парочку классных треков. Очень мне нравится Lost Frequencies, Leave It All. Вообще в пятницу мне все нравится, я смотрю. Погода уже нравится. Наташка там что-то не нравится. Выбирается Дэвид Гетта и Sad Girls. 15-я строчка нашей топ-20-ки. Через 3 минуты на топ-радио вечером узнаем результат, на каком месте эта песня окажется.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймец из Каздарбиба. Свейцаем.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук. Евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Лидл. Стоит того.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

Мышкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Ну что, ребята?
1: Да, мои дорогие, пришло время разыграть главный приз. Комплект безопасности «Аякс» для дома стоимостью 450 евро. Это современный комплект безопасности, который может быть легко и удобно управлять с помощью телефона. Он тебе будет отправлять все смс-ки. Что случилось? Вдруг кто-то открыл окно, кто-то открыл дверь. Не дай бог, что произойдет.
0: Он подключается к датчикам дыма и сообщает, если вдруг есть повышенная задымленность вашего помещения. Да.
1: Всех поднимет.
0: Да, поэтому весь список всех, кто за всю неделю пользовался сайтом Droshes.lv,
1: воспользовался нашей шикарной акцией, заполнял свою анкету, указывал свою личную информацию, а потом получал рекомендации от FN-сервиса о том, как улучшить обстоятельства вашей безопасности на вашем рабочем месте, в квартире, а также, может быть, кто-нибудь у нас богатенький, у кого есть дом.
0: Полный список этих ребят у меня сейчас передо мной в рандомайзере.
1: Девчат тоже, я видел. Ну что-то, Андрей, только ребят. Ну, конечно.
0: Ребят, это подразумевает мальчикшек и девчонок, я тебе хочу сказать.
1: Девчонки, я сейчас прослежу, чтобы точно были все Натальи, все Светланы.
0: Я уже нажал. Крутится, кто там?
1: Эндрю, ну чего ты так нагнетаешь? Ты меня вписал там? N.Горбацова, там я должна была, я отправляла свой мейл.
0: Подожди, мне не копируется, у меня есть человек. Есть он.
1: Кто?
0: Его зовут Матис.
1: Матис, окей, давай, звонись Матисом. Ой, так, такие серьезные гудки. Так, подожди.
0: Мать, он 100% не слышит.
1: Мать, ну ты чего? Просыпайся, подарок тебе.
0: Нам надо слышать твой сонный голос. Да. Ну, мы никогда не говорили, а знаешь, когда он?
1: 20... Никогда не говорили никогда.
0: 23 числа он. Это вчера, кстати, проходил
1: заявку. Все, Матис услышал информацию о том, что необходимо заполнять на сайте Droshes.lv, проходить всю вот эту вот...
0: Мы не можем дозвониться, к сожалению.
1: Матис, ну как так? Ну ты чего, Матис?
0: Ты знаешь, когда он в 2 часа дня заполнял заявку?
1: Ты думаешь, что он сразу пошел спать?
0: Нет. Я думаю,
1: устал?
0: Что человек позже начинает действовать, чем утреннее время, такое, как 8 часов 22 минуты. Да, для него рановато, возможно. Но мы, ребят, настойчивые, мы все равно его найдем.
1: Найдем! Он бедно перепугается, но мы такие, нет, не волнуйся, ты получаешь ту самую крутую современную систему Аякс стоимостью 450 евро. Матис!
0: Да. Ну и помимо этого, хоть главный приз мы отдали, не главные призы тоже все раздали за всю эту неделю, ты все равно можешь проходить проверку безопасности на сайте droshes.lv, и тогда FN-сервис, замечательная компания с опытом более 20 лет уже в пожаробезопасности, подскажет тебе, как сделать твое жилье более пожаробезопасным.
1: О, все. Что случилось?
0: Ну, слетело.
1: Сорвался.
0: Вообще все пропало у нас. Все, Матису мы обязательно дозвонимся, никуда он от нас не скроется.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Погоде в эту пятницу, 24 июня.

0: давай разыграем два билета и целую классную крутую майку от Михаила Лобковского.
1: А надо в этой майке идти будет потом на...
0: Нет, она чисто для того, чтобы вообще на какие-то важные события. Она очень хорошего качества, мне очень понравилась. Знаешь, вот не
1: размер.
0: Халтура, не халтура. И я думаю, Excel.
1: Большой.
0: Но я часто ошибалась.

0: той жизни, если вы понимаете, о чем я.
1: С размерами?
0: Итак, Уилл Феррелл. Да, ты знаешь, что это такое?
1: Конечно.
0: Как бы ты сказал? Вот кто он? Комик?
1: Актер.
0: Ну, актер, ну, комического жанра. Мне
1: конечно.
0: Кажется, у него не было
1: ни
0: одной серьезной такой роли. Ну вот, и что... ну, я считаю, что именно от таких людей нужно брать полезные советы. Mm-hmm. И он говорит, что прежде чем ты примешь решение выходить замуж или жениться на человеке, mm-hmm. ты должен обязательно поставить его в такую ситуацию, чтобы ему нужно было использовать компьютер с очень медленным интернетом. Для того, чтобы понять, кто он на самом деле.
1: Компьютер с очень медленным интернетом, чтобы проверить его первое, что стрессоустойчивость,
0: да.
1: Второе.
0: То, как он себя ведет. Для того, чтобы увидеть его настоящее
1: лицо.
0: Способен
1: ли он терпению?
0: Перезагрузи! Сделай еще раз рефреш!
1: Слушай, ну я не знаю, таких ребят, как я и Уилл Феррелл, это не должно сработать. Ему 59 лет, да, насколько я помню. И,
0: ты думаешь, что его не раздражает очень медленный интернет?
1: Это два факта, которые я знаю про Уилла Феррелла, это то, что ему 59 лет, и то, что он дико похож на Чада Смита. Это барабанщик Red Hot Chili Peppers.
0: Именно, да. Red Hot Chili Peppers, да.
1: Да. Все знают, да, насколько сильно они похожи. Настолько, когда...
0: Один в один.
1: Причем Уилл Феррелл тоже играет на барабанах, и когда они оба садятся за барабан установки... Ладно,
0: не понимает. Это не суть важно. Да.
1: Короче, я к тебе хочу сказать. Человек такой, как он, и я, и многие другие нашего возраста, ну, нашего возраста, да. Ладно, ну, плюс-минус в этом диапазоне возраста, так назовем это, выросли во время, когда интернет был супермедленный.
0: Да.
1: Поэтому медленным интернетом нас не удивишь.
0: И ты думаешь, что твоя терпимость вообще не поменялась?
1: Непоколебимо.
0: Да перестань! Нет, конечно. Я уверена, что если тебе сейчас нужно будет что-нибудь заполнять, и в итоге ты три раза это не заполнится, будет столько психов и нервов, что, возможно, даже разбитые компьютеры. Хорошо. Не суть важно, наверное, с компьютером. У каждого есть свои способы. Как можно, в какую конкретно стрессовую ситуацию нужно взять человека, чтобы он показал себя.
1: Ну, давайте. Хорошо, можно историями подкрепить это все, если вдруг когда-либо ты знал человека с одной стороны, и вдруг произошла какая-то ситуация необычная, и ты узнал его абсолютно с другой стороны.
0: Я сейчас вспоминаю детскую травму.
1: У меня тоже есть одна история, я
0: тебе
1: расскажу.
0: Это прохождение границы и того, как отец... И нас, короче, тогда... нам попались ужасные пограничники, которые моего отца довели просто до белого... Я его таким никогда не видела. Знаешь, это когда восьмой раз тебя заставляют загружать и выгружать машину просто по непонятным каким-то причинам, а ты везешь детей,
1: да,
0: куда-то сдавать, понимаешь, и все загружено по самые помидоры.
1: Все истории пиши на WhatsApp 25037 автору самый классный, необычный, интересный, а может быть просто какой-нибудь история, которая нас каким-то образом...
0: Во-первых, мы сможем подарить два билета на Михаила Лобковского на его лекцию 25 июля и плюс классную, крутую майку.
1: Да, очень классная, действительно, майка крутая. Ну а впереди много классной музыки. Это Баус и Магнетик. Одна из новинок скоро на Топ Радио. Очень классный такой летний, прикольный трек. Ну и Superfly, Love Struck и трек Stronger Than Before. Через 2 минуты на Топ Радио.
2: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Когда SkyMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
5: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17.

0: jums iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dērienos un desertos. Izbaud vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no 10:00 nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500» не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».

0: Так, история, которая мне сразу же вспомнилась.
1: Давай.
0: И ты ее знаешь, я тебе недавно как раз таки ее рассказывал. Про человека, которого ты тоже знаешь, и поэтому имен никаких не будет.
1: Ясно.
0: Ничего не буду называть. Это девушка, которая всегда была такая позитивная. Всегда и я от нее никогда никакого ругательства не слышал. То есть в том плане, что вообще никогда
1: вообще
0: никого
1: не
0: ругалась.
1: Вообще не помню историю,
0: чтобы мне такое рассказать. Неважно тогда, просто сиди слушай. Короче.
1: Про меня?
0: Да, да, именно про тебя. Девушка, которая никогда не ругалась в своей жизни. Это ты, да, да, именно ты.
1: И... Не делайте из меня кассира. Ладно,
0: извините. Ой, про это у меня тоже есть история.
1: Давай,
0: она тоже будет очень показательная, наверное, для тебя. Короче, до того момента... Кстати, молодежь, берите на вооружение. Девушка, которая никогда не ругается, нецензурной лексикой не использует в своем...
1: Даже не знает про нее, да.
0: В своей речи, да.
1: Такой
0: нет, не то, что не знает, как потом выяснилось, знает. Но когда она ее не использует, это очень выделяется и отмечается. Потому что, ну вот я просто на моей памяти не могу вспомнить. И вдруг речь зашла о ее бывшем. И там как будто просто были открыты врата в ад. И там, ну, вот этот, знаешь, матерный. Я таких выражений от такого человека ты, во-первых, не ожидаешь очень сильно. Во-вторых, вот что значит делать с девушками вот неприятные воспоминания о бывшем?
1: Так подожди, ты просто задал ей вопрос про бывшего?
0: Там зашла речь о том, что, ну... Нет.
1: Ну, короче, это не та там ситуация, в которую можно поставить другого человека,
0: можно
1: и
0: можно поставить, если встретит бывшего. Ну, или есть вероятность встречи с бывшим. Там была история о том, Наташенька, да, что ее бывший должен был прийти.
1: Да.
0: И она не хотела очень сильно с ним пересекаться. Настолько,
1: да,
0: на что ругалась неистово. И человека мгновенно переключили.

0: может тебе стрессовая ситуация, которая может поставить неудобно?
1: Ну хорошо, может быть, ладно, нет, я, знаешь,
0: в смысле,
1: вот...
0: может
1: вот,
0: быть?
1: Ну, окей, просто меня им не поставят. Ну, бывший.
0: Тебя понятно, я же, мы же говорим про случай как человека какого-нибудь. Или ты хочешь какое-то общее правило?
1: Общее, конечно, я про это говорю. Смотри, например.
0: Интересно.
1: Да, я тебе вот, к примеру, говорю, вот сплошная линия. Сплошная линия.
0: Ну.
1: И перед тобой едет авто со скоростью 44 километра в час.
0: Так.
1: И на протяжении очень долгого времени.
0: И?
1: Меня это выводит из себя.
0: Ну, правильно.
1: И других автоводителей тоже. Я просто, и вот это, когда ты видишь, вот он уже выезжает туда-обратно, туда-обратно. Ты пытаешься обогнать, и обгон не получается. И это очень капает на нервную систему. Понимаешь? А этот человек не ускоряется, потому что 44 километра в час – это подходящая для него скорость.
0: Максимальное понимание, потому что пускай лучше человек едет с подходящей для него скоростью, чем он куда-нибудь впилится и создаст огромную пробку.
1: Нет, а не тебе надо никуда впиливаться.
0: Тебе надо, наверное, тогда использовать какой-то другой вид транспорта, потому что, ну, как бы, то, что ты торопишься, и то, что ты где-то там опаздываешь, ну, это чисто... 44 – это абсолютно нормальная, допустимая скорость для...
1: это просто...
0: Для трассы, да.
1: Да,
0: для
1: и
0: трассы,
1: ты едешь,
0: да.
1: Ты просто... Я недавно была... Я думаю, ты просто... Как можно? Это, допустим, бывает.
0: Но
1: ну,
0: на
1: я
0: трассе,
1: знаю, что этих многих
0: но
1: бывает.
0: На трассе тогда он должен остановиться и пропустить. Но
1: не,
0: если
1: ну,
0: он едет
1: минимум,
0: по городу,
1: ну,
0: где разрешено 50...
1: Давайте хотя бы ездить так, как знаки пишут. 50, значит, 52 можно, как минимум. Хорошо, какие еще ситуации?
0: 50 можно и не больше по правилам дорожного движения, если что-то пошло. У всех спидометры разные, может, у него погрешность гораздо выше. Слушай, ну я понимаю, конечно же, да.
1: И ты потом уже обгоняешь, а там, вот знаешь,
0: Я всегда...
1: там человек, который сидит в телефоне. И ты подумаешь, серьезно.
0: Вот это да.
1: Вот серьезно. Вот. Ты сейчас всех тормозишь только из-за того, что у тебя Инстаграм.
0: Вот это, конечно, да, серьезно. А еще, когда на светофоре загорается зеленый,
1: да.
0: И человек, ну, какой-то олежка на мотоцикле, я все это вижу очень хорошо.
1: Который тоже за телефоном.
0: И ты проезжаешь мимо него, думаешь, что ты не едешь, чел? А он, типа, в этот момент скроллил, да-да. Не буду терять ни секунды. Надо срочно что-то смотреть, потому что, ну, что мне стоять просто так на красном? Не, ребят, выбросьте вы свои телефоны, это хотя бы на это время. Это же как раз-таки то время, чтобы ехать, наслаждаться дорогой, постоять, подумать, по своих какие-то мысли свои погонять. А вы сразу же хватаетесь.
1: Гоняйте мысли, а не что-то другое.
0: Как многие даже и едут, знаешь, в пробке стоят и скроллят телефон. Ну, это вообще, куда вы собрались? Ладно, что ж, давайте. Автомобильные ситуации, это прямо вообще отдельная тема. У меня есть еще парочку историй, которые я придумал. Я тебе попозже расскажу. Мы говорим сегодня о случаях, каких-то ситуациях, которые раскрывают по-другому человека.
1: Выводят всех из себя.
0: И про кассира я тебе тоже
1: Давай.
0: Расскажу.

0: Судя по тому, что пришло сразу несколько сообщений с претензиями ко мне, у меня вопрос. Какой момент показалось, что я еду 44 км в час? Я чуть не понял. Я просто говорю, что есть человек, ей 44 км в час.
1: Он имеет полностью... в виду, что ты за ним на мотоцикле будешь тоже ехать 44 км в час.
0: Я за ним зачем? У меня для этого мотоцикл есть, чтобы не ехать за ним 44 км в час.
1: Ну вот, а остальные-то хотят, чтобы за ним ехали и так, молчали, я и
0: отвечу,
1: не психовали.
0: Я отвечу сразу на все вопросы. Вот ты на мотоцикле едешь 44, тоже едешь 44 км в час. Я хочу сказать, что если захочу, я буду ехать 44 км в час. Это чисто мое решение и желание. Иногда
1: и
0: хочется ехать
1: всех.
0: 44. Почему?
1: Потому что ты
0: почему я
1: бесить?
0: Должен обязательно бесить всех?
1: 100%.
0: Не всех, но на меня... Если, смотри, я тебе расскажу вот лично свои ощущения. Они могут отличаться от твоих, и это нормально. Если я еду, и передо мной едет кто-то тошнит, да, откровенно. Если я никуда не тороплюсь, я спокойно тошню за ним. И спокойно, при возможности, его объезжаю и еду по своим делам дальше. И у меня, ну, ноль стресса по этому поводу. Если же я тороплюсь, конечно, я стрессую. Конечно же, я на него ругаюсь и злюсь, что он это... Ну, так проблема-то не в том, что он тошнит, а проблема в том, что я опаздываю, тороплюсь, где-то я прохрюкал свое свободное время.
1: Ой, а почему ты
0: теперь...
1: говоришь, а меня вот... Я могу никуда
0: я
1: не опаздывать, но если человек едет меньше положенной скорости,
0: тебе надо...
1: это просто бесит.
0: Ну,
1: мы говорим
0: надо
1: про просто бесит. Я никуда
0: делать...
1: не опаздываю, но меня
0: тебе
1: это реально выводит из себя.
0: Тебе надо что-то делать со своей стрессусной.
1: Меня это реально раздражает.
0: Да. Ну, то как-то, ну, немножко тренировал.
1: Я же... А зачем мне тренировать? Я просто рассказываю, что я считаю, что нужно ехать столько, сколько указано согласно знакам, а не тупить и вот это медленнее. И в какой-то момент я уже знаю, что...
0: Знаком указано 50, 44 — это погрешность. Нормально.
1: Если ты не можешь ехать, ну, может быть, тебе уже, ну, как бы, не актуально.
0: Причем знаком указано до 50.
1: Так и что... я, кстати, заметила, что это часто женщины. Вот они чем-то там заняты, и они едут. Этот,
0: нет, это
1: думаю...
0: отдельное зло. Это тут я полностью согласен, да. Тут вообще, ну, я имею в виду, что если они чем-то заняты.
1: Тоже, она красится. Я думаю, ну ты серьезно. И все должны за тобой почему-то ехать. Почему?
0: Это ужас.
1: А, ну, кстати, и в этот момент начинаешь немножечко ругаться на нашей дороге, ты каждый раз думаешь, почему?
0: Давайте историю быстренько.
1: Одна полоса.
0: Да, да.
1: Одна полоса.
0: Короткую историю, которая тебя тоже триггернет. Касса, да, во всех магазинах сейчас, во многих магазинах.
1: Ты взял просто мою точку G.
0: Точку G, да.
1: Касса, хорошо.
0: Во многих, точку G, это у тебя Горбачева, да, типа G?
1: Да, именно так.
0: G Горбачева.
1: Найдите ее.
0: Так, касса, магазин, да, и только автоматические кассы, то есть продавцов
1: все,
0: ноль.
1: Все, мне,
0: да,
1: плохо уже.
0: Смотри, я подхожу, и обычно вот там, где вот эти вот автоматические кассы, да, продавец такой, есть продавец, он только там, да, и он обслуживает все, значит, подряд кассы, но ты говоришь, у меня наличные. Он такой, да, окей, давайте, типа, и тогда тебе он пробивает. То есть тот же самый продавец, который обслуживает эти самые кассы.
1: Да.
0: И я тут на днях подхожу и говорю, он говорит, воспользуйтесь этой кассой. Я говорю, нет, у меня наличные. Он говорит, ничего страшного, вы просканируйте свои товары, а я потом приму у вас наличные. И я такой думаю, боже мой, сюда тахать будет никогда бы в жизни. Не справил бы.
1: Ревизор!
0: Делайте из меня кассира! Был бы крик на весь магазин. Не буду называть его название.
1: Да, ревизор
0: чтобы
1: отправляется
0: не заходило.
1: Туда. Нет, ты давай, я лучше там тогда устрою.
0: То есть даже за наличные они заставили меня самому пробивать и сделали из меня кассира. Я думаю, ну вы че гении. Ладно.
1: Ладно, мы вспоминаем просто те ситуации, которые, ну, нас раздражают, да. Например, тоже, знаешь, когда ты пришел на кассу, у меня в аптеке недавно тут попалось, когда чаечка, короче, все пробил, сначала оказалось, что у него очень много заболеваний, да, потому что он там по каждому поводу хотел лекарств, значит, взял лекарство, все отлично, и ему все пробили, и потом такой, а почему здесь такая цена? Все-таки там же на прилавке была указана другая цена. И он такой, отменяйте все.
0: Я, ну...
1: Потом, значит, в обмене...

0: Вот ты имеешь в виду, да?
1: Да, конечно, потом, значит, заново. Потом только, а у меня есть карточка, но ее нет. Давайте тогда зарегистрируем. Короче, я такая, ладно, я пошла в другую аптеку.
0: Ну, кстати,
1: было
0: тоже.
1: Здорово.
0: Да, ну.
1: Было здорово.
0: Но это, опять же, проблема, да? Понаделали карточек разных скидочных лояльностей, скидок всяких разных, непонятно. Да, да, да. Теперь все это...

0: The Man с треком Феникс. Это все нас ждет через 3 минуты. Далее на волнах ТОП Радио. Оставайся с нами и пиши свои истории на WhatsApp 25037. Обсуждаем сегодня про разные триггеры, которые людей показывают с другой стороны.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos. Sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику Бабе. Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. И многое другое для безопасного отдыха на солнце от Бабе. В хороших руках. Апотека.
5: Ценолом в магазинах «Юск». Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на «Юск.ЛВ».
6: «Редифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
7: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнеспенс» 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе. Всегда под рукой.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
3: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

темные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Начало нового часа на Топ-Радио.
4: Наше
3: общение продолжается. Оно переросло немножечко в различные перечисления стрессовых ситуаций, но мы все-таки немножечко о другом. О другом. Потому что у нас есть, во-первых, подарок. Во-вторых, майка и билеты на
4: лекцию Михаила Лапковского, которая уже пройдет 25 июля. Кстати, тема как раз-таки посвящена стрессу. Как вот в таких стрессовых обстоятельствах, как дышать полной грудью в полной пятой точке. Это про окружающую.
3: Пятая, которая на же, да?
4: Да, именно.
3: И там, если что, да, все, истории про ситуации и как люди в этих ситуациях себя начинают вести, как они меняются, да?
4: Давайте, потому что,

0: Кстати, да, ты можешь прочитать 50 тысяч книг о том, что надо с ребенком всегда быть терпеливым и спокойным, как воспитывать правильно, да. Посмотреть какие-нибудь на Ютубе еще умных мамочек, которые там тебе все рассказывают, воспитывают, как это важно.
1: И в этот момент очень приятно,
0: как формируется психика ребенка.
1: Кто-то со стороны подходит и говорит, вот, вы знаете, ну вы могли бы, конечно, вот все объяснить ребенку. И только ты и очередные твои вот подруги-мамочки знают, что ты уже объясняла это 1880 раз. И сейчас просто поступил этот вопрос уже в 2000.
0: И очередной конь действует, тебя выводит из себя и все. Ладно, есть много разных триггеров, но нас интересует именно реакция. Реакция людей на эти триггеры, поэтому рассказывай свою историю на WhatsApp 2-5-0-37.
1: И кому-нибудь мы обязательно подарим два билета на лекцию Михаила Лобковского, которая состоится уже 25 июля. И еще классную, крутую майку, очень качественную. И не просто какой-то мерч.
0: Помимо этого, нас впереди еще и презентация песни. У нас певица будет в гостях.
1: Совсем скоро.
0: Да, так что большие планы на этот час у нас. Ну и много музыки, как обычно, с ней продолжаем.

0: сказали, присылать свои истории, что ты хочешь сразу же дарить подарки. Нет,
1: я хочу дарить подарки, да. Я хочу дарить подарки, я хочу подарить все, что есть. Нашу прекрасную майку отличного качества. Я тут с тобой должен согласиться, она обалденная. И я хочу как-то побольше каких-то классных историй, связанных с триггерами определенными. Меня в последнее время, мой самый большой триггер — это то, что ремонтные работы, которые произошли и не завершаются.
0: Они тебя выводят из себя?
1: Любые ремонты меня выводят из себя. Любые ремонты, квартирные ремонты, подъездные ремонты, ремонт лифта.
0: А личный ремонт у тебя в квартире, он тебя выводит
1: конечно,
0: из себя?
1: Конечно, конечно, конечно. Поэтому я всегда за то, чтобы это быстрее каким-то образом прекратилось. И когда сняли асфальт на Карлову Мулигатву и до сих пор его не кладут, я буду каждый день об этом говорить. Ты понимаешь же это?
0: Слушай,
1: если эти выходные его не положат, я уезжал в Бельгию, вернулся, все еще нет асфальта. Куда, где, куда пропал асфальт, друзья? Ну и ладно.
0: Короче, где-то его заложили.
1: Где-то его спрятали, да.
0: И кто-то, возможно, тоже поехал в какой-то отпуск после этого.
1: Возможно.
0: Слушай, ну ладно, есть же такие вообще бытовые простые там ситуации, как если кто-то тебя во время разговора постоянно перебивает. Кого-то же это прям бесит. А кого-то бесит, когда ему задают тупые вопросы. Я знаю таких людей, они часто говорят: Наташа, перестань задавать тупые вопросы.
1: Понимаешь, мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры, да? Как люди себя ведут? Ведь в этом же заключался наш интерактив, разве нет?
0: Поставить человека в ту ситуацию, где он выбесится и покажет себя с другой стороны.
1: Да, что и как, и каким образом в этом случае люди меняются. И вот если меня будут постоянно перебивать, на меня это никак не триггернет, честно говоря.
0: Тебя нет. А если тебя отправить на какой-нибудь паспортный контроль, который будет тебя по несколько раз проверять и возвращать, и
1: если
0: опять проверять?
1: Если они не будут меня избивать, то это тоже меня сильно не триггернет. Потому что, ну, я говорю просто, ну, окей.
0: Ну, например, слушай, вот ты
1: отправился
0: в какой-нибудь...
1: Значит, невоспитанный человек, который перебивает, или, значит, такой паспортный контроль у вас
0: странный. Ты отправился в all-inclusive, приезжаешь туда, весь такой вот уже, значит, майку уже порвал на себе, сразу же в первый день.
1: Наташка меня пытается найти мои любые триггеры такие.
0: Да.
1: Но раз не срабатывает в поле, обычных бытовых ситуаций, проверим то, что он очень сильно любит. Да. All inclusive. Да.
0: Значит, ты приезжаешь, ты срываешь майку с себя в первый же день. Давай. Подходишь к бару, а там нет фисташек.
1: Ну.
0: Все?
1: Ничего.
0: Возвращаемся.
1: Значит,
0: домой.
1: Соляви,
0: я что,
1: говорится.
0: За это заплатил за бар без фисташек? Вы что, мне здесь
1: магазин?
0: Ну, там же нужно тратить деньги.
1: Чтобы меня вывести из себя, это вообще надо сильно постараться. Ну есть,
0: мы
1: конечно,
0: найдем.
1: Триггеры
0: а
1: у меня.
0: Или ты подходишь, там салат.
1: Салат.
0: Мясной.
1: Да.
0: И там лук.
1: И что? Ну, нет, лук еще ладно.
0: Яблоко?
1: Нет,
0: что тебя выбесит?
1: Да не выбесит,
0: лук
1: я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук или яблоко,
0: и ты такой,
1: я такой, Наталья! Ты скажешь, ну это же вкусно. Но вы же понимаете, люди, в этот момент, вы же понимаете, что вкус это... Это же индивидуально, это же субъективно, это же вкусовщина. Сделай ты себе маленькую мисочку с луком и ешь ее, если тебе так вкусно.
0: Кто же ест мисочку лука? Ну, ты уж придумал, конечно. Ладно, подожди. А если вот там было много шашлыка, и тебе не хватило?
1: Да ничего, ничего. В стране я буду.
0: Надо тебя вывести из себя, я подумаю, как.
1: Так, Мадонна и Дансетерия. Это трек, который нас и услышим мы скоро. Ну и Шакира. Дай. Ну ладно, кому-то.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
3: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
4: Вау, ничего себе предложение! Аэрогриль Alpina объемом 8 литров 54,99. Холодильник Samsung 344 литра 399 евро. Посудомоечная машина всего 199 евро. Casino Kai. Предложение действует до 28 июля в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr kārts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1 eiro 99 centi kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5 eiro 99 centi kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.

0: Как насчет новоселья и ремонтов, когда я, по-моему, тебе скидывал, да, когда гости приходят обсуждать новую квартиру, и ты обязательно должен затронуть цену, затронуть тему обвала, цен на недвижимость.
1: Типа, а зачем, зачем сейчас вы взяли, а не дождались, вот скоро будут
0: скоро будет обвал
1: цен
0: на недвижимость, почему вы купили именно сейчас?
1: А ты переплатил.
0: Да. Дурак. А что, сколько стоило? А можно на эти деньги можно было купить нормальный дом.
1: О-о-о.
0: Обязательно затронуть тему ипотеки. Говорят, а что, вы ипотеку взяли?
1: А
0: ну, тогда же пока
1: какой?
0: Еще это не ваша квартира.
1: Ага.
0: А обсудить ремонт обязательно. Что? А вы сознательно решили эту стеночку оставить? Mm-hmm. Это перечень вопросов и тем для обсуждения, когда люди приглашают на новоселье. Я дико с этого поржал.
1: Да, конечно,
0: видел.
1: Андрей, я тебя никуда не приглашу никогда.
0: Нет, это же не я предлагаю. А про благополучный район обсудить.
1: Если это уже к тебе попало в твои руки, значит, так ты поступать-то и будешь.
0: Да-да-да. Про пробки. Ничего, что в эту часть района пробки самые большие по вечерам? Вот это же тоже надо всегда затронуть эту тему на новоселье.
1: Обязательно.
0: Да.
1: Так, ну, мы же сейчас подарки раздаем уже. Все, пришло время. И я хочу свой подарочек, точнее, два билета на Михаила Лобковского и Маечку
0: забрать
1: себе. Да, но подарю Сандре. Итак, доброе утро, пишет наша радиослушница. У меня была история с первым ребенком. Он говорит, я такая замученная, лохматая, не выспавшаяся, выхожу на площадку с ребеночком. И тут мамочка с сыночкой, корзиночкой. И как вот они, как с рекламного щита. Вот просто идеальные такие все, чистые, вот такие все намытые, вот такие вот все, знаешь, вот с улыбками вот этими вот, с белыми зубами. Это я от себя добавляю, я просто так представляю рекламный щит. Подсаживается, и тут у нас началась просто борьба титана. Кто что умеет из детей, понимаешь, да? Когда кто пошел, когда сели, когда прикорм какой начался, она говорит, я боролась до последнего! Дело было просто вот принципа, конечно же. Она говорит, сейчас я бы уже просто отсела бы и все. Но это же понятно, когда ты с ребеночком,
0: мне кажется,
1: на гормонах
0: просто,
1: тогда.
0: Мне кажется, надо просто врать напропалую. Говоришь, а мой же теорема Пифагора решает.
1: Да, ну, посмотрите на него. Ну и что, что песок ест сейчас?
0: Да, ну и что?
1: Он сейчас доест и дальше пойдет решать. Сейчас,
0: да. Он уже там все, математику.
1: Проблема, что у него рядом отец сидит, тоже песок ест. Но это ничего. Он тоже, он сегодня уже нарешался. Да, он уже сегодня нарешался теорем.
0: Да.
1: И поэтому. Так, в любом случае, Сандра, я думаю, что все триггеры и все периоды можно будет обсудить с Михаилом. Так что билеты прямо сейчас отправляю. Спасибо вам за историю.
0: А вот майку? Куда ты зажала
1: майку?
0: Майку тоже. Майку
1: Сандра,
0: тоже?
1: Да.
0: Сандра, майка нужна? Забирай.
1: Вот.
0: Все, спасибо всем за классные истории сегодня в наш интерактив. Обсудили все возможные триггеры. Некоторые прям триггернулись и еще раз обсудили.
1: Да. У нас столько. У нас началась личная переписка уже со слушателями. Там просто.
0: Да не, никаких переписок. Все, закончили все переписки.
1: А я с Андреем все равно буду писать. Сандра, буду доставать тебя на протяжении всего дня.
0: Да. И, ну что, презентация песни. У нас гости скоро будут, так что оставайся с нами. Пока что Шакира. Далее с гимном чемпионата мира по футболу. Да. Вива Испания. Все дела. Поехали.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в эту пятницу, 24 июля. В Латвии ожидается облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В Латгало-Восточном Видзуме ожидаются грозы. В Курзово температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгало-Восточном Видзуме в центральной части страны и в столице ожидается плюс 19, плюс 22 градуса. Ветер северный до

0: давайте.
1: Ой, друзья, у нас в гостях Лера Штейн и Бриан. Пришли вместе к нам не просто так. Девочки,
2: девочки, привет.
3: Привет.
0: Ой, какие вы громкие сразу, слышно хорошо. Голосистые. Певица, наверное. Так.
1: Бриан, расскажи, ты по какому поводу к нам пришла
2: опять
1: сюда? Мы видим, что полные руки подарков были, во-первых, спасибо большое, а во-вторых, еще и с чем ты пришла?
3: Ну, вообще, спасибо большое за приглашение. Я сегодня к вам пришла с новым релизом, с новой песней.
1: Угу.
3: Песня называется «Жаркое лето». И...
1: Ты вот сейчас издеваешься, да?
0: Да,
1: надеюсь,
0: где
1: да?
0: лето?
1: Да? Нет, вот я... ты сейчас, вот ты прям решила вот такое. Нет, надо было не жаркое лето, а дождливо, грустное, унылое лето.
3: Ну, я все надеюсь, и ходит слух, чем больше людей будет слушать эту песню, тем жарче будет наше лето.
0: Ты знаешь...
1: Сейчас, конечно, нас прям...
0: У нас на позапрошлой неделе был релиз песни «Море», по-моему, или на какое-то... Ну, тоже было «Теплое море». Да, оно было 2 дня теплое. Я не знаю, по какой причине, правда, еще кто-то может от радости. Ну, и не жаркое лето, будем надеяться. Если вдруг вот сейчас вот пройдет презентация, сейчас все такие как «Ура, жаркое лето!» И... оно сработает, успех гарантирован. Так что мы прогноз погоды будем наблюдать очень внимательно.
1: А, Бриан, расскажи, кто написал эту песню?
3: Песню написала Лера Штейн, продюсер музыкального лейбла Штейн Мьюзик.
1: И тут тогда мы сразу же обращаемся к Лере. Ну, как такое словосочетание в этом сезоне у тебя получилось?
4: Ой, ребят, на самом деле, вот действительно хотелось как-то призвать вот это лето, что называется, вот прям прокричать ему, что
1: имейте
4: пожалуйста,
1: совесть,
4: можно...
1: имейте совесть, дайте хотя бы солнце.
4: Жальтесь. Да, немножечко жаркого лета верните нам нашего балтийского, латвийского. Но на самом деле, да, хотелось выпустить такой именно летний, легкий танцевальный трек для Брианы, который будет соответствовать такому настроению классному, вечернему, ночному, вот... когда ощущаются эти прогулочки по теплой ночной Риге, ну и вообще вот чувствуется прилив летней энергии. Так что я надеюсь, слушая эту песню, наши все слушатели тоже прочувствуют вот это.
0: А это прям
4: ощущение.
0: Про Ригу, ты уверена? Ну, что, жаркое лето. Ну, ладно. Давай послушаем, а так потом уже решим, правильно, как там оно есть, да?
4: С удовольствием.
0: Поехали. Презентация. На жаркое лето. Бриана на волнах Топ-радио. Впервые же, да?

0: Знаешь, где?
1: Мы поймаем жаркое лето. Спасибо. Слушай, так к черту правила решаю я. Такие прям, такая вот уверенная в себе девушка, как минимум.
0: Поздравляем с премьерой.
2: Спасибо большое.
0: Когда релиз?
3: Релиз будет сегодня, вместе с музыкальным видео.
0: Отлично.
1: А вы уже подготовили? Вы нашли где-то кусочек жаркого лета?
3: Мы нашли кусочек жаркого лета. Хотим поделиться с вами.
1: В какой день вы снимали? Расскажи, пожалуйста.
3: После выхода песни «Море», скорее всего.
0: Было 2 дня, да. Я посмотрел, параллельно, пока мы слушали, я смотрел прогноз погоды. Там, знаешь, ну, действительно, все нормально выглядит. По крайней мере, через недельку вроде должно все свершиться.
3: Ну, вот как раз сейчас мы выпустим трек, как раз он немножечко раскрутится, и вот за лето мы притянем. Так что все по плану.
1: Шикарно. Хорошо. А вообще, расскажи, значит, видео вы уже сняли, вы уже подготовили.
3: Да.
1: А тут у тебя все готово, скажем так. Весь полный пэкэдж премьеры, все сделано.
3: Все при нас, да.
1: Фото, видео... Инстаграм, все запустим сразу же. Какие далее планы? Расскажи прям, что думаешь, какие-то концерты может быть?
3: Конечно, планируются новые релизы, дальше развиваться, выступать... И вообще... Ну, на самом деле, много уже в проекте разных событий. Но, наверное, из таких больших, ну, конечно, нужно готовиться к «Супернове». Это, наверное, одно из самых наших...
1: Вы планируете, да?
3: В этом году обязательно будем подавать. Да, уже почти, в принципе,
0: а про ближайшие проекты или нельзя про них еще рассказывать?
1: Подожди, а про «Супернову» вы песню уже знаете, какую вы хотите представить? Или вы пока что уверены, что вы пойдете туда, как на конкурс?
3: Нет, ну, песню, конечно, ну, я...
1: Ты уже подготовила? То есть она уже есть? Или еще нет?
3: Она в процессе, да. Можно сказать, что есть, но еще аранжировка делается, так что еще какие-то финальные.
1: То есть все задумочки уже подготовлены.
3: Да.
1: И что, какая-то будет тема?
3: Но это мы пока оставим.
1: Это пока секрет,
3: чтобы у нас был повод еще прийти к вам.
1: Хорошо, мы поняли.
3: С новым релизом. Ну, а из ближайших планов, ну, несколько концертов летом. Один из них наш ежегодный концерт Back to School от Штейн Студио. Так что, в принципе, готовимся выступать.
1: Back to School, бочек, не произноси, пожалуйста, эту фразу. Ну нет.
3: Да, уже
1: я как мама школьника не хочу вообще про это думать.
0: Да успокойся, да, целый месяц, ребята.
1: Кайфуем целый месяц, это точно.
3: Да, ну и, конечно, будем следующий релиз делать 8 августа к дню рождения Брианы, так что...
1: У тебя день рождения? Ты лев?
3: Я лев. Поэтому мне не нужны запреты.
1: Я тебя понимаю. Ты, кстати, Андрей тоже лев. Вы вот в этом плане... Или ты не лев?
0: Ну,
1: ты лев, который ведет себя как лев?
0: Это что-то должно значить?
1: Признавайся, ты лев?
0: Хорошо. Ну да. Если это как-то, ну... Как определяется?
1: Я вот лев, не лев?
0: Я не сильно верю, да, в гороскопы, но если я тоже лев...
1: Определяется по дате рождения, не волнуйся.
0: Понятно, все, отлично. Да. Это что-то должно означать или как бы... Это
3: главное не... чувствовать себя львом.
0: То есть это не важно, правильно я понимаю? Значит, и не важно. Ну, то есть я просто...

0: просто дико верю в гороскопы, ребят, поэтому так. Если лев не лев, то хорошо. Если лев, то хорошо. Если не лев, то тоже хорошо, да?
1: Да, да, да, конечно. Только... Так, так это и работает.
2: Главное, чтобы не скорпион, да?
1: 100%.
0: Я эту шутку даже не понял, понимаете? В чем дело? Насколько я далек от гороскопов. Что ж, раз мы заговорили о гороскопах, может быть, тогда поздравим еще раз Бриану и пожелаем удачи, правильно?
1: Ну и дальше. Спасибо большое.
0: Продолжим говорить уже о вещах более серьезных, если у нас еще есть эфирное время. Так, Бряночка, ты когда в следующий раз новые успехи, новые достижения, новые конкурсы, новые какие-нибудь события, ты нам обязательно сообщай, приходи.
1: Обязательно.
0: Мы будем ждать и желать тебе удачи. Все, до следующих.
1: Спасибо большое за приглашение.

0: Нетачка, Жанулька, Луна, порнофильмы, вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов, 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Ita lielu lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79. Un marinēti gurķi kok dažādi veidi, vispār eiro 39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti LV par savējiem.

0: А скажи мне, пожалуйста, вот, если все,
1: пожалуйста.
0: Если сейчас, если вот если сегодня последний твой эфир, ты бы что сказал людям? Вот завтра ты, я, вот завтра тебя не будет в эфире.
1: Я
0: понедельник
1: ты,
0: тоже.
1: Ты хочешь,
0: уходишь в отпуск?
1: Ты хочешь сделать какой-то сейчас коммунал? Ну, мы наконец-то, я наконец-то смогу сказать, что наконец-то эта женщина...
0: В чем вопрос? Итак, все пошли!
1: Ты, во-первых, я бы сейчас хочу сказать, ну, я подумал бы
0: перед этим.
1: Во-вторых, вполне возможный вариант, что я бы ничего не
0: говорил.
1: Хорошо,
0: тогда давай другой вопрос, как задавал Познер. А если ты окажешься перед Богом, что ты ему скажешь? Если не можешь на первый вопрос ответить, отвечай на второй.
1: Скажу, опа, очень удивительно. Тогда я скажу, я больше не атеист. Вот так скажу.
0: О, ты так скажешь? А я думал, ты скажешь... А можно мне скидку на падл? Ну, там, наверное, 2-3. Ну, что-нибудь такое надо бы сказать. Шутку, ты же, типа, радиоведущим всю жизнь был.
1: Ну...
0: Или что, это прям раз и растет. Ты должен был обязательно пошутить.
1: А ты думаешь, там, ну, типа, это то самое место, где надо шутить? Ты уверена? Тут с Богом шутки плохи. Сейчас я затрону религиозную тему.
0: Я поняла. То есть ты думаешь, что он такой, ты и так нашутился, Андрей?
1: Нашутился, да. Сейчас я пошучу, как над тобой. Пожалуйста, вот вам эту дверь.
0: Нет, над тобой тоже уже пошутили. Все в порядке.
1: Ну к чему ты это? Ну-ка давай-ка это незавалерное оскорбление выдай, чтобы уже...
0: А обычно их не раскрывают. Потому что, знаешь, когда я его раскрою, окажется, что оно совсем маленькое, а твоя фантазия может раскрутить его намного больше.
1: А так оно получается и не оскорблением, если ты его не выскажешь.
0: Вот, а так и есть.
1: Хорошо, давай тогда передадим отдельный привет. Нам пришло письмо. Бумажное,
0: вот. И в этот раз не из тюрьмы. Да.
1: В смысле, прям в этот раз. Короче, нам пришло письмо бумажное, на котором написано «My hobby is listening». Hello, да.
0: Там написано hello.
1: Все письма из-за границы начинаются с hello. «My hobby is listening to remote radio stations». Я специально сейчас подражаю акценту из той стороны, с которой это пришло. Да ладно, нет, это что за Австрия. И, говорит, я услышал топ-радио в Австрии на такой-то частоте, таком-то месте, таком-то время. Ребята!
0: Ты хочешь сказать, что наши передатчики
1: настолько
0: бьют
1: мощны.
0: Но Австрии?
1: Слушай, ну там при определенных погодных условиях.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: 23 июля. Ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.

0: Шемишкин. RawiFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Прямо сейчас.
5: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
6: Место номер 12.
7: 12-е.

0: all-time favorites.
1: Вот это точно all-time favorites. Этому треку примерно лет столько, сколько, ну, нам вот, всем, ну, каждый, кто слушает, ну, вот столько ему лет. Вообще, первая версия вышла аж в 89-м году, а потом были всякие ремейки, ремиксы, но, ну, кайф же. Ностальгия чистой воды. Кто первый раз в жизни слышит эту песню, я вам не верю.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

машина времени. Вот я прямо сейчас включу свою машину времени. Подождите, это не так быстро, потому что все-таки, да, ну, аппарат-то серьезный. И в 2011 год мы с вами отправляемся, все просто. Это Кевин Харрис, он еще тогда музыку делал и продолжает до сих пор. Feel so close. Там, когда будет уже такой, ну, самый разрывочный момент, так сказать. Интересно, какие ассоциации у вас, какие чувства. Может, никаких, просто классный трек и все. А может, это особенное было. Вот здесь.

Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

прогнозируемая погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В Латгале и Восточном Видземе ожидаются грозы. В Курзаме температура воздуха сегодня составит до 16 градусов. В Латгале, Восточном Видземе, центральной части нашей страны и в столице до плюс 19-22 градусов местами. Ветер северный до 3 метров в секунду.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Energy. И через несколько минут мы услышим, я бы сказала, такое попюри из треков очень приятных, под которые можно просто немного проветрить мозги, так сказать. И...
1: Вау, ничего себе предложение! Ламинат «Мамут», 33 класс, 12 миллиметров, 12,99. Унитаз с крышкой «Домолетти», 69,99. Душевой комплект «Ренто», всего 99 евро. «Касинукай». Предложение действует до 28 июля в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
4: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu. 1,5 litri, 1 eiro 19 centi. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu, 1 eiro 29 centi.

0: Nikla. Atbalst Star FM, Delphi, Jauns LV.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны-спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.

танцевальному хиту Хитяо «Children». Ну, в принципе, один такой из главных треков в истории электронной музыки. Вышел в 95-м году, разошелся тиражом более 5 миллионов копий, возглавил чарты многих стран. Знаменитая вот эта мелодия сделала композицию символом жанра «Dream Trance». По словам самого Роберта, трек был задуман как спокойная музыка, которую ставили в конце рейвов, чтобы люди уезжали домой более расслабленные и безопасно добирались до дома.

все-все то, что мы любим. И скандалы мы не любим, а все остальное – творчество, талант, коллабы. Здесь будет Питболь вместе с Дженнифер Лопес «On the Floor». Просто невероятное количество прослушиваний.

0: Battle. Это X The Bass, Ray Horton.
1: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biespiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maksima – lai nekā netrūktu!
2: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках Апотека.
3: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
4: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: До 10 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнеспенс» 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. «Айбе» – всегда под рукой.
6: «Айспик». Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
7: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
8: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
9: Топ Мьюзик.
10: Прямо сейчас.
9: Песня из Топ
10: 20. Это Топ 20. Топ Радио.
11: Седьмая позиция.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Пини и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: Диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сезон спречи из Пардушина. Спортланд Вейкл.

0: Песня Kygo, That When You Know, рассказывает о принятии эмоциональной боли. Любовь сравнивается со сложной дорогой, где можно совершить ошибку и остаться в одиночестве. Главный посыл заложен в строках: если сердце разбивается, значит, это и есть любовь. Вы знаете, песня утверждает, что только испытывая сильную боль от возможной потери или расставания уже с человеком, человек осознает глубину своих чувств. И вы знаете, да, я готов на все.
1: За хитом
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
0: Так вот, я готов на все 100% подтвердить этот факт. Так оно у людей, по крайней мере, в жизни бывает. Как будет сегодня у нас протекать музыкальная пятница, узнаете в «Хит за хитом» топ-20 и у моих коллег с 15 до 19. 24 июля. Этот летний месяц не заканчивается на этой неделе. Он продолжается и на следующей. Но на следующей неделе он смешается уже с августом. И август стартует с выходных, субботы и воскресенье. Так что это последние в этом году летние в июле выходные.

стоит Мадонна, рядом с ней, перед ней и после нее музыкант, исполнитель, трек немного блекнет. Но только если мы не говорим про Swedish House Mafia и Alicia Keys, которая появляется в рубрике «Не звучит». Этот трек с названием «Finally» не звучит на топ-радио, но эти музыканты периодически появляются у нас в эфире с другими хитами. И вот впервые они вместе поработали с Swedish House Mafia. Это легендарное шведское трио, напомню.

в которой входят три диджея мирового класса. Это Эксвелл, Стивенджело и Себастьян Ингроссо. По отдельности они тоже отлично работают, отличную себе сколотили карьеру. И они стали одними из главных героев вообще мировой электронной сцены благодаря таким хитам, как «Don't You Worry, Child», что можно услышать на топ-радио достаточно часто даже, несмотря на то, что уже ей много лет, «Save the World» и другие треки их прославили. Что касается «Finally», музыканты здесь объединились с обладательницей 17 премий Грэмми Алиша Киз. Трек представляет собой современное переосмысление хаус-классики «Finally» группы «Kings of Tomorrow». И эта песня о времени, надежде и долгожданном моменте. Он долго разгоняется, кстати, этот трек. В общем, долгожданном моменте, когда все наконец становится на свои места.

0: уже и забыли, когда этот трек у нас был на первом месте и вообще долгое время туда никого не пускал. У него 5 побед. Ветеран уже нашего чарта, но тем не менее остается в первой десятке, причем на достаточно высоком 6-м месте. Почти самый большой долгожитель. 17 недель больше него только в нашем топе Тиесто. 11-я строчка, 18 недель Beautiful Places. Может быть, сегодня Тиесто покинет топ, и Loco-Loco останется в топе и будет уже самым большим долгожителем нашего чарта из ныне действующих участников. Также был этот трек трижды второй и один раз на третьем месте. Все остальные позиции в топе были ниже.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Кстати, ни разу на 4-м месте не был. На 5-м месте был один раз. Собрал почти всю 5-ку, но время еще есть. Что у нас было? Год назад, вверх на 6, вторая неделя в топе, Альфа.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя.
0: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.com.

и Girl. City Boy, City Girl. Дождь сегодня идет, правда мелкий, в столице, возможно, где-то будет больше, где-то меньше. И эта информация прозвучит уже буквально через несколько секунд. Также мы в этом часе поговорим о спорте. Будет и Формула-1, и футбол, и хоккей. Все. В субботу погода останется относительно спокойной. Днем ожидается перемена.

0: увеличится с запада страны. Местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре. Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже 12-17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается 23-26. Урзуме плюс 19-22 и, возможно, более облачная погода. Местами воскресенья также возможны кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе дождей станет меньше, а солнечных дней больше. В понедельник дожди прогнозируются на большей части территории Латвии, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзуме до плюс 27 на востоке Латвии.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо по-прежнему затянуто облаками, но временами проясняется и выглядывает солнце. Во многих центральных и восточных районах возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер остается слабым. Максимальная температура воздуха по стороне плюс 18-22. Что касается Риги, то облачно, временами проясняется, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, температура воздуха в районе 20 градусов.

Сниженные цены с понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, €0,79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры.
4: На меня это никак не триггернет,
5: никогда,
4: честно говоря.
5: Нет. А если all-inclusive?
3: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
5: Да.
3: Но раз не срабатывает в полном
5: следующее.
3: Поле, значит, обычных
5: следующее.
3: Бытовых ситуаций,
5: да.
3: Проверим то, что,
5: кстати,
3: что он очень сильно любит. All-inclusive.
5: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
5: И там лук.
3: Да не выбесит,
5: лук
3: я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата,
5: да.
3: И начнешь туда нарезать лук.
5: Крошить
3: или
5: лук.
3: Яблоко, да, там.
5: И
3: да.
5: Ты такой, но!
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Veikalos Maksima – brīvdienu!
7: Wow!
6: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas – 99 centi kilogramā. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Sīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 25% atlaide. Maksima!
8: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.

Здорово, вот Формула-1 готова дать шанс Гран-при Малайзии. Я раньше обожал просто смотреть гонки на трассе Сепанг. Да, Гран-при Малайзии может неожиданно вернуться в календарь Формулы-1 уже в нынешнем сезоне. Чемпионат рассматривает трассу Сепанг в качестве одного из вариантов замены Гран-при Бахрейна, проведение которого остается под большим вопросом из-за ситуации на Ближнем Востоке. Гран-при Малайзии, напомню, проходил на Сепанге с 99 года. Там еще и Шумахер успел повыигрывать, причем по 2017 год был этот этап. Этап покинул календарь после того, как организаторы не смогли оправдать высокие затраты на проведение гонки. Ожидается, что окончательное решение по судьбе Гран-при Бахрейна Формула-1 примет до летнего перерыва. А летний перерыв начнется вот после этих выходных, когда состоится Гран-при Венгрии, о чем мы будем рассказывать завтра в Автоклуб с 10 до 12. Продолжаем говорить о спорте. Это еще будет и немного хоккея, но большинство новостей у меня из мира футбола. Так что с футболом после этой песни продолжим.

Юрген Клопп подписал контракт со сборной Германии. Он рассчитан до 2030 года. Контракт и сборная Германии, напомню, покинула чемпионат мира после поражения в 1/16 от национальной команды Парагвая. Технический директор итальянской федерации футбола связался с главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти. Однако 67-летний специалист отказался стать тренером сборной Италии. Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг может пропустить 5-6 месяцев из-за разрыва внутренней боковой связки колена, который он получил в расположении сборной Нидерландов на чемпионате мира. И футболист может не выйти вообще в 2027 году на поле. И в Барселоне очень разочарованы, естественно, считают, что сборная Нидерландов виноваты в усугублении травмы этого 29-летнего талантливого футболиста. Милан объявил о продлении контракта с 40-летним полузащитником Лука Модричем на сезон до 30 июня следующего года. Он в Милане провел 37 матчей и забил 2 гола, и это было в прошлом сезоне. Ну и еще одно перед паузой. Форвард Сантоса Неймар заявил, что карточные игры ему не мешают продолжать футбольную карьеру. Ранее 34-летнего Неймара подвергли критике в соцсетях из-за того, что он был замечен на турнире по покеру в Сан-Паулу. Однако

так и напрашивается сказать, что Неймар принимал участие в чемпионате по покеру. Раз он играет в покер, но не играет за свой клуб. И последнее из мира футбола. Спортивное издание The Athletic составило рейтинг лучших розыгрышей чемпионатов мира в истории. Первое место занимает турнир, который проходил в 1970 году в Мексике. Тогда обладателем трофея стала сборная Бразилии, которая обыграла в финале Италию со счетом 4-1. На втором месте 1982 год, это Испания. Чемпионат там проходил, Италия ФРГ 3-1 тогда. Потом третье место, 86 год, в Мексике был чемпионат. На четвертом месте 98 год, Франция. На пятом месте 2006 год, в Германии проходил чемпионат мира. Ну а что касается нынешнего чемпионата мира 26 года, что проходил в США, Канаде и Мексике, то он занял 10 место по зрелищности и интересу, где Испания и Аргентина играли в финале, и Испания взяла верх.

последние новости спорта. Не только сегодня, но и на этой неделе. Потому что заканчивается рабочая неделя. Футбол, Формула-1 уже у нас, мы об этом поговорили. Это уже было. Теперь о хоккее. 37-летний американский легендарный форвард Патрик Кейн подписал 2-летний контракт с Чикаго. Кэп-хит, соглашение составляет 8 миллионов. Напомню, ранее у форварда закончился контракт с Детройт Ред Уингс. И в минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и 41 результативную передачу сделал. Вместе с Чикаго Патрик Кейн становился обладателем Кубка Стэнли 3 раза в 2010, 2013, 2015 годах. Ну и последнее. В следующем сезоне Вашингтон Кэпиталс в среднем будет самой тяжелой командой в НХЛ. Средний вес игрока Кэпиталс составляет 93 килограмма, что на 0,31 больше, чем у занимающего второе место Даллас Старс. И более чем на 10 фунтов больше у занимающего 32 место, последнее место Колорадо Эвеланч. Самая легкая команда, 88,5 килограммов средний вес их игроков.

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Love Me Again, Джон Ньюман в начале нового часа на Топ Радио. Хит за хитом. Любить надо. Без любви этот мир совсем сломается. Ну и не забывать про любовь к себе. Сегодня отмечается Международный день заботы о себе. Дата выбрана не случайно. Посмотрите, 24-е сегодня. И сколько у нас дней на неделе? 7. 24.07 символизирует идею заботиться о своем здоровье и благополучии. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю.

0: неделю. Ага, так вот и рождаются заядлые эгоисты, скажете вы. Но справедливости ради замечу, что заботиться о себе не значит быть эгоистом. Когда человек чувствует себя хорошо физически, эмоционально, ему, согласитесь, легче заботиться о всех остальных, кто его окружает, о семье, друзьях и коллегах в том числе. Поэтому, если вы своего партнера гоните на работу уже четвертую за сутки, помните, что он может и не вернуться, сломается где-нибудь по дороге, рассыпется. В общем, невозможно долго делиться энергией с другими, если забывать пополнять собственные силы. Впереди выходные.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.

Как они звучат и здесь у нас в эфире большие ребята. Дюк Дюмон, британский диджей и продюсер, который стал мировой звездой благодаря таким хитам, как Need You, Ocean Drive и I Got You. В этом треке, который мы послушаем, Ain't Giving Up, компанию ему составила британская певица Клементин Даглас, одна из самых востребованных вокалисток современной электронной сцены. Очень часто появляется ее вокал здесь у нас тоже на топ-радио. Ain't Giving Up в переводе «Не собираюсь сдаваться». Это песня о силе характера, вере в себя и готовности идти вперед, несмотря на любые препятствия. Знакомимся с этой песней 25-го года.

0: 360 grami 1 eiro 29 centi. Rimi.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: Veikalos Maxima. Brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. Līdz 27. Jūlijam. Kūtī dēta Vistu olas Baltikovo S izmērs iepakojumā 10 vienības 1 eiro 69 centi. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima.
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
8: До 10 августа. В магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнеспенс» 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтарс» 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. «Айбе» – всегда под рукой.

0: диджей-мешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрокс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
2: Двадцатка самых популярных хитов ТОП Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 4. 4.

0: несмотря на то, что лично я не совсем до конца понимаю эту песню, хотя проблески уже пошли, уже что-то начинает даже нравиться, вы ее оценили на высокое 4-е место на прошлой неделе, 4 недели в топе, вверх на 1 строчку. Пока это высшее достижение этого трека в нашем топе. Филатов и Карс среди счастливых людей.
1: Место номер 4. 4-е.
0: Ровно год назад на этом месте были Two Colors, Afraid Do и Head About Water. Они тогда вниз на 1 опустились, 5-й неделе.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: лингвисты выбрали самое красивое слово в мире. Я попытаюсь его произнести в этом часе. Также у нас будут автомобильные новости. Мы будем выбирать, что выгоднее, электрокар или гибрид в 2026 году в Латвии. Но это чуть позже, а пока... В субботу погода останется относительно спокойной. Днем ожидается переменная облачность, которая постепенно увеличится с запада страны. Местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре. Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже 12-17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается 23-26. Курзуме плюс 19-22 и, возможно, более облачная погода. Местами в воскресенье также возможны кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе дождей станет меньше, а солнечных дней больше. В понедельник дожди прогнозируются на большей части территории Латвии, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзуме до плюс 27 на востоке Латвии.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо по-прежнему затянуто облаками, но временами проясняется и выглядывает солнце. Во многих центральных и восточных районах возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер остается слабым. Максимальная температура воздуха плюс 18-22. Что касается Риги, то облачно, временами проясняется, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, температура воздуха в районе 20 тепла.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сегодня обсудим, что выгодно в 2026 году покупать: электромобиль или гибрид. Экономия на топливе бесспорно один из главных плюсов машин с электрической тягой. Гибриды позволяют тратить до 50% меньше бензина, а владельцы чистых электрокаров экономят до 80%. Плюс к этому экологичность, налоговые послабления и, конечно же, законный проезд по выделенным полосам. Особенно хороши гибриды для городской толкотни. На малых скоростях включается электродвигатель, что дает серьезную выгоду. Однако есть и обратная сторона медали. Обслуживание, особенно после окончания гарантии на электричке, обходится в копеечку. Не стоит забывать про ограниченную сеть зарядных станций, особенно если ты живешь далеко от столицы. Настоящей проблемой для электрокаров становится холодный климат. Батарея активнее теряет мощность. К тому же при резком обвале спроса ликвидность такого автомобиля на вторичке может рухнуть. Чего не скажешь о привычных бензиновых собратьях. Если говорить про ликвидность в Латвии, то гибриды пока в лидерах, особенно модели японских и корейских марок. Выбор здесь шире, а риски относительно износа гибридной системы у покупателей гораздо ниже. Владельцам электромобилей, в первую очередь китайских брендов, повезло меньше. Спрос на вторичке сдержанный, а страхи по поводу замены дорогой батареи отпугивают большинство. Но с ростом парка и появлением профильных сервисов ситуация будет управляться. Для того, чтобы перепроверить

0: продать гибрид без особых потерь, важно иметь полную сервисную историю и честный пробег. Это серьезно повышает доверие. Электромобили теряют в цене быстрее из-за стремительного морального устаревания технологий. Выходят новые модели с куда более внушительным запасом хода, и старые версии мгновенно дешевеют.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

0: izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 €, un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 €. Un marinēti gurķi kok dažādi veidi, vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem!
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля сливочное масло Залта 99 центов и консервы для кошек Гурме Голд €99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа.

0: Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
1: Утро начинается не с кофе, а с ним.
2: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
3: да,
2: честно говоря.
3: Да, нет. А если all-inclusive?
2: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
3: Да.
2: Но раз не срабатывает в поле, значит, обычных бытовых ситуаций,
3: да,
2: проверим то, что, что он очень сильно любит. All-inclusive.
3: Да. Подходишь, там салат мясной.
2: Да.
3: И там лук.
2: Да не, не выбесит, я просто не буду это есть, это легко. Ты просто это ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата,
3: да,
2: и начнешь туда нарезать лук или яблоко, да, там...
3: И
2: да,
3: ты такой,
4: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Предложение супервыходных в Lidl с 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Lidl. Стоит того.
6: В июле в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную солнцезащитную косметику. Выбери лучшую защиту от Авене, Ларош-Посе, Биодерма, Бабе и других популярных брендов. В хороших руках. «Апотека».
7: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
8: «Крака!
7: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
10: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielā.

Лингвисты впервые выбрали самое красивое слово в мире. И победителем конкурса стало слово... Кайтя Китанга из языка маори, и это коренной народ Новой Зеландии. У этого слова нет точного перевода, оно означает заботу о природе и ответственность за ее сохранение для будущих поколений. В культуре маори считается, что человек не хозяин природы, а ее хранитель. Вообще участвовало более 200 слов в этом конкурсе из 75 языков. Из 75 языков в финал также вошли японский «Икигай» — смысл жизни, португальская «Саудаде» — светлая тоска по тому, чего не хватает, и валийская «Хираэт» — ностальгия.

0: это Гвен Стефани, лидер No Doubt и Кэлвин Харрис. Сегодня смотрите наш инстаграм, топ-радио. Там мы разыграем билеты и опубликуем всю информацию о том, кто победил в конкурсе и получит билеты на грандиозное шоу Кэлвина Харриса в Риге. А еще сегодня отмечают день рождения растворимого кофе. Именно 24 июля 1938 года началось первое массовое промышленное производство этого напитка, однако его история началась еще раньше, в 1901 году. Растворимый кофе появился благодаря стремлению сохранить урожай. Его готовят двумя основными способами. Приготовление нужна всего минута. Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Ежедневно люди выпивают миллиарды чашек кофе, а его выращивают более чем в 70 странах. Только я один сегодня уже две чашечки употребил.
1: За хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На топ-радио.
0: Аромат кофе очень сложный. Ученые обнаружили в нем более 800 различных ароматических соединений.

Black, его новая песня на Топ Радио. У нас последний выпуск на этой неделе рубрики «Не звучит», и здесь появляется у нас огромная, большая, просто суперзвезда Елена Кипер. Возможно, вы даже не понимаете, о ком я говорю, но сейчас все расскажу. Но сначала давайте о Астеро, потому что это российский электронный проект, который работает на стыке дэнс, поп и хаус. Они у нас тоже и звучали, и звучат, и некоторые их песни попадали к нам в топ, добирались до первой позиции. «Лететь», по-моему. Вот, и в этой работе этот проект объединился с Еленой Кипер. Она известная певица, автор песен и продюсер, которая написала такие хиты, внимание, как «Я сошла с ума и нас не догонят» для группы «Тату». Она, можно сказать, сделала суперзвездами тех девчонок молодых благодаря вот этим суперхитам. Теперь мы ее услышим саму впервые здесь на Топ-радио в треке «Невесомы». Это эмоциональная композиция о любви, которая заставляет забыть обо всем вокруг. Эта песня о чувствах, когда рядом с любимым человеком мир словно теряет притяжение, а любые проблемы становятся, как вы понимаете из названия этой песни, «невесомыми».

0: диджей Мишкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 euro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
5: Учиться – это весело. В магазинах Lidl есть все для школы и детского сада. С 23 июля ланчбокс или бутылка – 6 евро. Канцелярские товары разные виды – 2 евро. И альбом для рисования всего за 2 евро. Lidl стоит того.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 eiro. Maltā kafija.

0: Merild Incap 500 gramu 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu 99 €. Maxima.
1: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Один за другим. Прямо сейчас. Лидер этой недели. Место номер один.

0: Певица Мия Бойко добилась своей первой победы с первым же треком, который пришел к нам в топ-20 еще 3 недели назад. «Экспонат». Многим понравилась эта песня, что достойное первое место на прошлой неделе. Но что будет сегодня? Уже через несколько часов она может потерять лидирующую строчку. Посмотрим. Потому что конкуренция очень большая, высокая. Армин Ван Бюрен, несмотря на 10 недель в топе, не потерял желание победить в третий раз.
1: Место номер 1.
0: Hugel и Moon to the Sun 5 недель в нашем топе 2. И еще трек этот не побеждал, поэтому очень-очень хотят поклонники и голосуют активно. Я это вижу. Но голосование еще чуть-чуть у нас продолжается. Что было у нас год назад? Здесь остались на первом месте Hersey, Wonderful Life.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: названы главные ошибки водителей летом, которые стремительно могут взять да и убить мотор, двигатель внутреннего сгорания, ДВС. Вот об этом будем скоро с вами говорить, а пока о погоде. В субботу погода останется относительно спокойной. Днем ожидается переменная облачность, которая постепенно увеличится с запада страны. Местами возможны кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов при слабом или умеренном юго-западном ветре. Самым теплым днем недели станет воскресенье. Ночью температура не опустится ниже 12-17 градусов, а днем на большей части Латвии ожидается 23-26. Курзуме плюс 19-22. И, возможно, более облачная погода. Местами в воскресенье также возможны кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе дождей станет меньше, а солнечных дней больше. В понедельник дожди прогнозируются на большей части территории Латвии, а в отдельных районах ожидаются сильные ливни и грозы. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзуме до плюс 27 на востоке Латвии.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня в пятницу днем небо по-прежнему затянуто облаками, но временами проясняется и выглядывает солнце. Во многих центральных и восточных районах возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер остается слабым. Максимальная температура воздуха плюс 18-22. Что касается Риги, то облачно, временами проясняется, возможен кратковременный дождь, ветер слабый, температура воздуха в районе 20 тепла.

приходом летней жары подкапотное пространство автомобиля превращается в настоящую печь. Когда температура за бортом переваливает за плюс 30 градусов, техника начинает испытывать колоссальные нагрузки. Пренебрежение к правилам эксплуатации в такой период часто оборачивается не поездкой к морю, а визитом в сервис с необходимостью менять силовой агрегат. Давайте поговорим сегодня о главных ошибках водителей летом, которые стремительно, не зная того, убивают мотор. Самый опасный враг двигателя в летний зной вовсе не палящее солнце, а банальная грязь. Соты радиатора, забитые тополиным пухом, насекомыми и дорожной пылью, работают как теплоизолятор. Теплообмен нарушается, и система охлаждения перестает справляться. Многие автовладельцы вспоминают очистки радиатора только когда из-под капота начинает палить пар, хотя простую промывку никто не отменял. Даже полностью исправный вентилятор не сможет прокачать воздух сквозь плотный слой мусора. Необходимо проводить чистку узла со снятием минимум раз в два года, чтобы избежать фатальных последствий. Второй по важности узел, который выходит из строя чаще всего, это термостат. Если его заклинило, в закрытом положении антифриз ходит по малому кругу, игнорируя радиатор. В условиях аномальной жары двигатель способен закипеть буквально за несколько минут. Диагностика проста. Если патрубки, идущие к радиатору, остаются холодными, при горячем моторе деталь пора менять. Не стоит сбрасывать со счетов и электронику. Отказ датчика включения вентилятора может застать врасплох в самый неподходящий момент. Отдельная история – моторное масло. Оно выполняет не только смазывающую функцию, но и выступает важнейшим хладагентом. При экстремальных температурах масло разжижается и теряет вязкость. Масляная пленка рвется, и поршни начинают работать в режиме сухого трения. Ситуацию усугубляет некачественное топливо. Продукты его сгорания ускоряют износ смазки в два раза, провоцируя появление лаковых отложений внутри двигателя. Особенно чувствительны к этому современные агрегаты с фазовращателями и турбинами. Они требуют безупречной чистоты и качества масла. Тем, кто стоит в пробках с работающим кондиционером, стоит сокращать интервал замены масла до 7500 километров. Воду вместо антифриза заливать категорически нельзя. Только если тут близко, рядом доехать до автосервиса. Потому что вода закипает при 100 градусах, тогда как современные охлаждающие жидкости работают при 115-125 градусов Цельсия.

0: bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous, fabulous, fabulous, fabulous.
1: We interrupt this radio program with a band. That's fantastic, tastic, tastic, tastic.
2: Компания Mercedes-Benz готовит масштабную программу экономии на своих заводах в Германии. Руководство планирует увеличить рабочую неделю с 35 до 40 часов. При этом дополнительной оплаты не будет. Кроме того, обсуждается отмена некоторых надбавок. Компания объясняет это необходимостью сократить расходы и сохранить конкурентоспособность. Также концерн не исключает переноса части производства в страны с более низкими затратами на рабочую силу. Ну, да,

они свою гонку устраивают между автопроизводителями. Но мы за это расплачиваемся своим дорогим временем. Мы же устроим с вами сегодня с 7 до 8, как каждую пятницу, музыкальную гонку, где ни один завод не пострадает, не закроется, а будет, наоборот, более энергично и эффективно работать, потому что с 7 до 8 каждую пятницу на топ-радио ТОП-20. Он не про закрытие, он про открытие новых суперзвезд. Так что до встречи.

0: Sēdi līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jauno 15 gadu vecumā un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
2: Когда SkyNmore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

ничего не слышу. Вы знаете, стал носить наушники с шумоподавлением. Носите ли вы наушники с шумоподавлением? Потрясающая штука. Мой производитель, дело в том, что он перед эфиром мне не занес, поэтому я не буду его называть. Мой производитель сделал потрясающее шумоподавление. Я слышу звуки, а шум не слышу. И мне кажется, что эту технологию, ее можно интерполировать на окружающий мир. Легко. Друзья, слушайте, слушайте, товарищи. Аудитория уважаемая, да, уши. Сколько у человека? 2. Это значит, в жизни каждого слушателя

жителя. Все должно быть X2. Уважаемые бенефициары, жители всех городов, психологи. Вот кто это был, да? Это был прохожий, с одной стороны. Но с другой стороны, взгляни, он же ведь еще и меценат. Это во-первых. Во-вторых, он крупье. Ну и в-третьих, возможно, друзья, я не уверен, но возможно, у этого человека есть OnlyFans. Чем бы он ни занимался, пожалуйста, друзья, работу нужно уважать. Мне больше всего нравится, когда вот встретил, например, коллегу, и он такой: «Зря ты уволился. Больше ты никогда на такой работе работать уже больше никогда не будешь». А ты тогда посмотри ему в глаза, посмотри взглядом ласковым, как Юрий Гагарин, и произнеси: «Так на то и был расчет».

Я проконтролирую. Сразу после рекламной паузы вас ожидает The Bounce, Magnetic. Мадемуазель Нюша,

0: 160 grami 1 eiro 29 centi. Rimi!
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
2: Сосед, на этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто, удобно, рядом.

0: Star FM, Delfis и Яунсалве.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Вы знаете, дорогие друзья, дело в том, что хороший ведущий — это хорошие истории, которые он рассказывает. А где их напасешься? Где их напасешься, чтобы все прям хорошие, как на подбор? Их на самом деле не так уж и много. Сейчас расскажу. Захотелось рассказать вам мою любимую историю. Мы с Сергеем сейчас сидим, обсуждаем разные философские нарративы. И пришли к выводу, что потом неплохо бы переродиться деревом. Знаете, дерево — потрясающая штука. Ставишь кислород просто, табачишь, и нормально, можно 100 лет простоять, если ты, например, самый высокий дуб. Сейчас расскажу вам историю про жирафа и акацию, потому что это одна из моих любимых историй. Сергей мне напомнил, сам виноват. Смотрите, в общем, жирафы поедают плоды акаций. Вокруг песок, жарко. Жирафы в наших широтах не обитают, поэтому вам будет интересно. А акация, когда жираф начинает кушать ее листики, реагирует. Как она реагирует? Акация выделяет отвратительную на вкус субстанцию, и все листья акации вот в этой горечи. Жираф, собственно, перестает ее есть, и, в общем-то, надо искать другую акацию. Теперь мяч на половине поля акации, которая пускает по ветру эти свои штуки, как это называется? Другого не нашел слова, выделения. И они летят к соседним акациям, которые понимают, что где-то безобразничает жираф, и готовятся к тому, что жираф придет. Он пришел, а у меня уже листья горькие, все, выкуси жиры. И именно поэтому жирафы к следующей акации идут, как бы вы думали, против ветра, да, совершенно верно. Вот такие природные оказии, делать с ними что хотите.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в эту пятницу, 24 июля. Облачная погода. На большей части территории страны дожди пройдут. В Латгале и восточном Винземе ожидаются грозы. В Курземе температура воздуха составит до 16.

Уважаемые друзья, традиционная кинорекомендация от нас для вас. Добро пожаловать на киносеанс. А потрясающий художественный фильм называется «Рок-волна». Вам понравится, потому что вы же радиослушатели. Это значит, что очень много интересного вы там для себя почерпнете. Возможно, этот фильм тоже входит в когорту ваших любимых. У меня это точно один из самых любимых фильмов. Он очень здорово отражает эстетику нашей профессии. Не во всем он супер достоверный. То есть там какую-то реальную жизнь, как в русском рэпе. Нет, он не отражает. Но есть там искренность и простота. Художественный фильм называется «Рок-волна». «The boat that rocked». Тем временем едет из Риги, едет Александр, едет, и у сына свадьба была. Надо привет передать Никита и Мальвина. Совет да любовь, ребят. Жене Марианне, детям, за рулем Максим, Дамиру сегодня 12 лет. И вот эта дружная повозка прямо сейчас мчится из Риги в Даугавпилс. Ребята, удачной вам хорошей дороги, шершавенькой, чтобы сцепление было что надо. Приедете вечером домой, знаете, чем заняться. Смотрите хорошее кино, болтайте, угощайте друг друга чаем. И не забывайте рассказывать смешные истории.

Добрый день, дорогие друзья! Радостно, что сейчас 15:41, и можно говорить день на дворе, вечер еще, пока в свои силы далеко не вступил. И у нас с вами столько дел, столько дел. Давайте поговорим о делах, которые должен сделать каждый человек, которому больше 35. Я сегодня любовался своим пакетом с пакетами перед выходом на работу. Просто промелькнула мысль. Слушай, классный у меня пакет с пакетами. Посмотри, какие здесь. Я использую их в самых разных целях. Они пригождаются. И вот завел ли ты себе пакет с пакетами? Особенно, если тебе больше 35. Вот еще вопрос. Выучил ли ты английский? Потому что, если да, то это один вопрос. А если еще нет, но при этом очень хотел, вот тебе следующий вопрос. Начал ли ты, уважаемый друг или подругесса, начали ли вы, ребята, бегать? Потому что, когда за окном зима, ты смотришь такой, эх, хорошо бы сейчас здоровый образ жизни начать вести. Как вы поняли, бегать — это фигура речи, да, поэтому... Хорошо, давайте вот так вот. Долечили ли вы зуб, который надо было долечить? Хозяин, вот. Теперь перейдем к следующей категории. Помыть кроссовки. Самое мое любимое. Помыть холодильник. Да, вот. Это то, на чем я себя недавно поймал. Знаете, стыдно признаться. Но когда я помою холодильник, это первое, о чем я вам расскажу. Пока что на 2 5 0 37, пожалуйста, давайте похвастаемся. Присылайте, пожалуйста, дела, которые вы успели совершить к 35. Жизненные ачивки. Вот о чем будем разговаривать в оставшую часть этого прекрасного радийного часа. Top Radio. We love summer.

0: All-time favorites.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается.

0: С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкнота помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
4: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Дрогс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Дрогс. Для друзей дружеские цены.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
7: «Крака!
6: Дил!»
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
9: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
10: Akcija līdz 9. augustam.
11: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 €. Un litrs piena Alma 79 €. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju. Oho, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One. Paskat, 3,79 €. Un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
12: Утро начинается не с кофе, а с ним.
13: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры. На меня это никак не триггернет,
14: никак,
13: честно говоря.
14: Нет. А если all-inclusive?
13: Ага.
14: Наташка
13: меня пытается носить мои любые триггеры такие.
14: Да.
13: Но раз не срабатывает в,
14: да,
13: следующее. В поле, значит, обычных
14: следующее.
13: Бытовых ситуаций,
14: да.
13: Проверим то, что,
14: здесь,
13: что он очень сильно любит. All-inclusive.
14: Давай. Подходишь, там салат мясной.
13: Да.
14: И там лук.
13: Да не выбесит, я просто
14: яблоко.
13: Не буду это есть, это легко. Ты просто это ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, значит, такую штуку мясного салата,
14: да.
13: И начнешь туда нарезать лук.
14: Крашить
13: или
14: лук.
13: Яблоко, да, там.
14: И
13: да.
14: Ты такой,
8: но! Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.

спасибо, ребята, что пишете. Вообще за отклик на призывы. Я вам хочу сказать от лица всех-всех-всех, кто когда-либо вел прямые эфиры, огромное спасибо, потому что неравнодушный слушатель — это золотце. Это золотце, это ну, или серебришко, но какой-то достаточно высокой. 585-й пробы, вот так. Знать бы еще, что это означает. А в основном, конечно, дети — это большая радость. Для нашего человека дети — это главная ачивка. Тут ничего не добавишь, да-да-да. А я что-то сказал про помыть холодильник. Несколько человек согласились. Сказали, что помыть холодильник — это прямо настоящее достижение. А еще удалить старые фотографии с телефона. И вот еще больше всего мне понравилось. У вас, оказывается, тоже в избранных рилзах есть упражнения. Упражнения, которые ты никогда не разберешь. Их огромное количество, и они там, например, как с помощью одной гири прийти в форму за 2 недели, или этот комплекс упражнений расправит твою грудь, плечи станут, как у Шварценеггера. Короче, на любой вкус, но проблема в том, что ты сохраняешь эти рилзы и больше уже никогда к ним не притрагиваешься, даже если есть отдельная папочка, ты просто всегда находишь миллион других дел, которые поважнее. С другой стороны, если в вашей жизни каких-то серьезных свершений еще не произошло, значит, либо вы их игнорируете, либо еще пока не время. А время у нас самое что ни на есть замечательное. До встречи в следующем часе.

Новый час потрясающий, очень свежий, с хрустящей корочкой. Приятного аппетита! Здорово, что вы слушаете топ-радио. Это правда достойно похвалы? Ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. Кстати, о субъективных взглядах. Сейчас, я считаю, сейчас все средства массовой информации должны прокламировать вот что. Все девчонки абсолютно красивые, понятно? Особенно если ведущая девушка, она тоже должна это повторять. Ну что значит должна? Опять-таки, здесь нужны дисклеймеры. Все вокруг говорят про художественный фильм «Одиссея», Кристофер Нолан. И вы знаете, что означает, вот когда фильм большой, глобальный, что про него говорит, что он прям большой? Что выдает его глобальность? А то, что вокруг все стали большими специалистами. Я помню, как фильм «Формула-1» вышел год назад с Брэдом Питтом. Все внезапно стали большими специалистами по болидам, по именам различным. Сейчас все внезапно стали специалистами по древнегреческой мифологии. А еще лукизм витает в воздухе, поскольку режиссер выбрал на роль Елены Троянской артистку с очень неожиданной внешностью. Вот. И люди вроде как на эту тему высказываются. Я просто хочу еще раз повторить. Все девчонки очень красивые. Все девчонки красивые. А в связи с хайпом, который вокруг этого фильма, я бы хотел коротко перечислить свод правил, как вести себя.

в троянском коне. Пожалуйста, уважаемые друзья, соблюдайте тишину, избегайте абсолютно любых звуков, которые могут вас выдать. Не размахивайте оружием, чтобы, не ранить товарища. Сидите, пожалуйста, спокойно. Заранее решите, какое место вам лучше подходит. Следует избегать сквозняков в троянском коне, а не в передней части. А в области хвоста элементарно неудобно сидеть. Просто имейте это в виду. Заранее, пожалуйста, решите, какое место вам лучше подходит. И Синон, вот тот самый, которого играет бывшая Эллен Пейдж, он инициатор этой истории. И, пожалуйста, внимательно следите за Синоном, ожидайте его сигнала, не выходите из укрытия без команды, а то, если вы раньше времени выйдете, а вокруг никого нету, то есть зачем вообще надо было это все начинать?

0: Джемишкин. Rolai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.

Знаете, чувствуется, немного чувствуется, что рабочий день уже по наклону, уже практически близок к своему завершению. Это приятно. Приятно. Близость любой новой главы, особенно вот если вы тоже книгачей, вам приятно, когда новая глава стартует. Это чем-то похоже на то, как утром просыпаешься, полон сил. И вот такое читательское обнуление чувствуется. Рабочий день вот-вот закончится, и хочется уже общаться на отвлеченные темы. Вот, например, с Женечкой мы немного поговорили про троянского коня. Если помните, эта тема была затронута. И давайте просто внимание перенесем из-под коня. И вот вам еще одна тема из того же источника. Если вам хочется в Древнем Египте подняться по социальной иерархии, имейте в виду, до уровня фараона вы не сможете добраться, если родились в семье крестьянина. У вас практически нет шансов на продвижение. Давайте сразу этот момент зацементируем. Самый важный шаг вам нужно в Древнем Египте. Какой навык самый важный? Научиться писать, понимаете? Поскольку писари, во-первых, высокий статус, во-вторых, не платят налогов. И, самое главное, избегают, что ключевое в Древнем Египте, тяжелого физического труда. Можно приблизиться к фараону, занимаясь такими обязанностями, как хранение его сандалетов, да, или обдувание его веером. Вы таким образом просто физически подступаетесь к заветной цели. Визирь обладает реальной властью и связи с визирем. Наладьте отношения с визирь. Это человек, завоевание доверия которого может впоследствии помочь вам завоевать доверие фараона. А дальше уже дело техники. Плюс не забывайте про выгодный брак, политические маневры и, самое главное, легенда о божественном происхождении. Легенда о божественном происхождении. Ваша начинается прямо сейчас. Топ-радио. All-time favorites.

был давеча на выставке Ван Гога, раз уж про экспонаты заговорили. Выставка была мультимедийная, очень понравилась. Знаете, Ван Гог это... Ну, прямо здорово. Больше всего понравилось, когда он сел на шпагат между двумя фурами и так вот проехал. Это же... А, нет, это был Ван Дам, это был другой, да-да-да. Но искусство тоже искусство, понимаете? Мия Бойко — это тоже искусство. Как только... Давайте сразу же договоримся. Искусство — это, во-первых, широкая тема, местами непростая, поэтому... Нужно четко обозначить, что есть искусство. Вот как я воспринимаю это слово. Итак, мир образовался из хаоса, а искусство — это, ну, такая реплика мира, верно? Это вот его проявление. И значит, смотри, следи за руками. Твоя задача — это взять хаос происходящего вокруг, придать ему внятную форму. Каким образом ты это сделаешь? С помощью поп-музыки или, может быть, как скульптор ручками-ручками. А может быть, ты создашь инсталляцию или перформанс. То есть накрыл газеткой и убежал. Это инсталляция. Неважно. Самое главное, это понимает твое искусство аудитория или нет. И если аудитория понимает, а этой аудитории становится все больше и больше и больше, это значит, что ты создал канон. Я тебя поздравляю. Это значит, что ты действительно крутой Микеланджело, Николай Гоголь. Может быть, ты даже больше, чем эти господа. Время покажет. И все будет происходить в твою пользу до тех пор, пока не появится новый автор нового канона, которому подражать станут все так же, как недавно подражали тебе. Добро пожаловать в утиль.

0: Group.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
0: Top Radio. We love summer.

хочу рассказать историю. Возможно, вы уже ее слышали, потому что я в интернете ее нашел. Ну и что? Ну и что? Воровать как художник, да. Из интернета история сейчас будет. В общем, тут... Эд Ширен пел, а он же такой, он романтический. Мне кажется, если даже с трудом удалось девчонку пригласить на свидание, но поставил Эда Ширена, твои шансы на то, чтобы как-то понравиться ей, они сразу возрастают. Поскольку романтика — это очень-очень сильно решающий фактор. И я подумал, почему бы не поговорить о романтике, особенно учитывая то, что я сегодня потрясающую прочитал историю про какого-то умника, который в Техасе арендовал кусок пустоши. Вы же знаете, там широченные вот эти американские степи. И он построил там ангар. Он построил ангар, в котором разместил, вы не поверите, самое романтическое, что может быть в техасской пустыне. Ранчо телескопов. Сейчас я расскажу, почему это так романтично. Дело в том, что люди со всего мира здесь могут размещать свои телескопы. А в чем проблема телескопье? Дело в том, что если вы телескопье, это вы точно знаете, как это называется? Световое загрязнение, есть такой термин, когда вы хотите посмотреть на звезды, но уличные фонари, различные рекламные баннеры, в общем, они мешают же. Каждую ночь крыша этого склада откатывается в сторону, и вы можете удаленно управлять своим аппаратом. Аренда местечка до $400 в месяц стоит, в принципе, недорого, недорого. Посчитайте, сколько телескопов, отыщите в интернете картинку, и вы поймете, что... Ну, в общем-то, без куска хлебушка с черной икрой этот парень не останется. Так что на романтике можно здорово зарабатывать.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
2: Свежее мясо без добавок, свежее мясо без добавок.
3: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее мясо без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: До 10 августа. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пшеничная мука «Экстра Добеле» 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло «Цесвейнеспенс» 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр «Дзинтерс» 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. «Айбе» – всегда под рукой.
8: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
9: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Малиновые помидоры 1 килограмм, евро 39. Потрошенный цыпленок 1 килограмм, евро 99. И тертый сыр моцарелла XXL 500 грамм, 3,49. Lidl. Стоит того!
10: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
11: Сосед! На этой неделе в Мего особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло Залта 99 центов. И консервы для кошек Гурме Голд евро 99 за 4 упаковки. Мего. Просто. Удобно. Рядом.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 24 июля, в Латвии облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. В Латгале и восточном Видземе ожидаются грозы. В Курземе температура воздуха составит до 16 градусов. В Латгале и восточном Видземе, в центральной части страны и столице ожидается 19-22. Ветер северный до 3 метров в секунду.

Решающие минуты нашего с вами эфирного рандеву, друзья. Именно от этих слов зависит ваш вечер. И хочется вам пожелать по-настоящему, пользуясь правами голоса из радиорепродуктора, уважаемая аудитория, пожалуйста, запаситесь человеколюбием. Чаще улыбайтесь, даже если это не просто, и это не просто слова. Это действительно призыв к лучшим действиям. Поскольку самые идиотские поступки мы с вами совершаем с очень серьезными лицами, согласитесь. Именно поэтому я прощаюсь с легкой душой. Мне с вами было хорошо. Рекомендую вечером плотный ужин. Пожалуйста, позвольте себе хорошую, богатую различными питательными веществами пищу. И кофе, да. Напоследок хочу вам рассказать, как определить, какой кофе лучше вам подходит. Поскольку вокруг столько вариантов. Латте, капучино, американо. Вообще-то врачи рекомендуют пить черный кофе без ничего. Стоит или нет, вот как узнать. Налейте себе кружку черного кофе, дождитесь, пока он остынет. И вот попробуйте на вкус холодный кофе. Если он не вызовет у вас никаких вот этих вот... Вот этого. Значит, это ваш напиток. Значит, вы с помощью кружки кофе можете получить огромное количество прекрасных компонентов. Антиоксиданты, вот это вот все. Надеюсь, эта информация как-то вам пригодится. До встречи, берегите себя.

А вы уже с кем-то созвонились, позвали кого-то на эту пятничную вечеринку, на этот вечер. Может быть, у кого-то спокойный, хотя под этот трек спокойно не усидеть. Па-па-па-па-па-партенопе. Добрый всем вечер. Вечерний драйв, с вами я, Артем Демьяненко. Пятница. Как дела? WhatsApp 2-5-0-37. Что творится на дорогах? Пятничные пробки. Поделитесь, расскажите.

дачника была сегодня. Все рванули на свою дачу. За исключением тех, кто живет там все лето. WhatsApp 2-5-0-37. Какие у вас планы на пятницу? Отдельный привет всем тем, кто уже на даче.

0: 6,5 litri, 99 centi.
1: Top, top, top.
2: Top Radio. We love summer.

0: уже, да? Как вы эти летние выходные планируете провести? Какие планы на пятницу? WhatsApp 2 5 0 37. И, конечно же, дорожная информация актуальна.
1: Как

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно ясная погода. Осадки остались только в восточной части страны. Северный ветер слабый. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 17 до 20 градусов. В Латгале 16-19. В Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 17 местами до 19 градусов.

0: дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» «Экотерм плюс 500», не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» «Экотерм плюс 500» строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».
1: Предложение на выходные с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на свежую свинину. Скидка 30% на ассортимент соков и сокосодержащих напитков. И скидка 30% на ассортимент овощей и фруктов. Lidl стоит того.
2: Vai esi gatavs drag racem?
3: Lucky Bet Drag Race Festivals no 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils lidostā. Eiropas un Skandinavijas ātrākās drag race automašīnas. Skaļākie motori. Lucky Bet aviešaus ar drosmīgiem kaskadieriem un elpu aizraujošiem motolēcieniem pāri lidmašīnai. Biļetes aula.lv
4: Atgādinām. Azartspēles ir atļautas no 18 gadiem.
5: Vaši atteikušos reģistru meklē registrs.laui.gov.lv
6: Sezonas preču izpārdošanas

Baby Rexha, Faithless, New Religion. В 7 часов вечера мы узнаем, где расположился этот трек. Если расположился, надеемся, что он не вылетел. Тут как раз привет прилетел Владиславу. Ну и пятница, такой день веселый. Я просто не могу не поставить эту легендарную композицию. Не знаю, какому именно Владиславу, но давайте тогда всем Владиславам огромный привет. У нас Hathaway.

0: свои эмоции, свои привет, свои поздравления, свои планы на пятницу. И, конечно же, давайте поделимся, что творится на дорогах, куда лучше не суваться, где можно объехать. 2:05:37, Кирилл Скрипник продолжит. Пылай!
1: Когда лето тает, мое дыхание так горячо по экрану. Твоими губами истощен, как материк во время цунами.

Валерий привет передаем. Это у него? Это начальник? Или это уже какому-то другому Валерий? 2:05:37, пятница, 24 июля. Кстати, это последние у нас выходные июля, да? У нас там еще пятница в июле будет, но выходные последние. Какие у вас планы на эти два дня, субботу и воскресенье? Blessing Gravitas Afters. Поехали. Let's go.

списке всех тех, кто в нашем приложении. Знаете, что делал? Регистрировался, и два билета я разыграю в следующем часе. Не хочется Флорайду композицию портить. Давайте еще раз начнем. Да, в следующем часе я разыграю два билета на Calvin Harris. Так что можете отозваться, все, кто участвовал в WhatsApp. Напишите, слушайте внимательно. Возможно, но возможно, именно «Колесо фортуны» выберет именно вас, да? Но это все будет в следующем часе, так что регистрация закончилась, все. Все, кто успел, те молодцы, там несколько сотен участников, да, так что какова вероятность, можете посчитать. 2-5-0-37, наш WhatsApp. Какие планы на эту пятницу? Поехали, Флорайда.

Everything Fine. Даже если вы в пробке стоите, например, на Крустпилс, до круга она уже там идет, лесовоз вроде кого-то зацепил, да, имейте в виду, ну, в пятницу и так с пробками приходится смириться, а если где-то еще авария, то, ну, вообще, придется постоять и послушать музыку. 25037.

проверять любовь на прочность, прежде чем официально все это узаконить. Добрый вечер! Мои родители после 44 лет гражданского брака сегодня решили официально расписаться. Поздравьте, пожалуйста! Поздравляем со свадьбой, желаем бесконечной, безграничной любви, понимания, заботы и быть всегда опорой и смыслом жизни друг для друга. Пусть мир и благополучие никогда не покидают ваш дом. Ваши дети и внуки поздравляют. Игорь, Инга, мы вас тоже поздравляем. Присоединяется и Топ-Радио. Я думаю, вы уже проверили за 44 года любовь на прочность. И в очередной раз мы штампом подтвердили все это дело. Поздравляем вас. И, кстати, заканчиваем уже этот час вместе с Авичи и Levels.

0: Romance. И другие треки сразу после рекламы.
1: Gribēju vien pāris lietas, sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa selection by Rimi 150 grami, 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
2: Утро начинается не с кофе, а с ним.
3: Мы сейчас просто с тобой перечисляем триггеры.
4: На меня это никак не триггернет,
5: никак,
4: честно говоря.
5: Нет. А если all-inclusive?
3: Ага. Наташка меня пытается носить мои любые триггеры такие.
5: Да.
3: Но раз не срабатывает в поле, значит, обычных бытовых ситуаций, проверим то, что он очень сильно любит. All-inclusive.
5: Да. Подходишь, там салат мясной.
3: Да.
5: И там лук.
3: Да не выбесит, лук, я просто яблоко. Не буду это есть, это легко. Ты просто это не ешь и все. Вот если я увижу, что ты будешь готовить огромную, знаешь, такую штуку мясного салата, и начнешь туда нарезать лук или яблоко,
5: И ты такой,
6: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
7: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
8: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
9: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, €59. Макароны спагетти только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
10: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка.

0: Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Радиофест LV.
1: Veikalos Maksīma brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo S izmērs. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai ādaži 25% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksīma.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 27 июля особые цены с Мего Драукс. Сыр Тилсит 4,99 за килограмм. И килька Кайя только 99 центов. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.

Lady Gaga, Bad Romance. Так, надо найти повод, да, чтобы отпраздновать. Ну, у кого ближайший день рождения? Ну, когда? В декабре. Добрый день, едем с подругами на день рождения к подруге, пишет Оксана. Но настоящий день рождения у нее в декабре. А, может, это второе какое-то день рождения.

дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио «Погодь». Завтра в Латвии переменная облачность с прояснениями, незначительные кратковременные осадки, преимущественно в центральной части страны и на территории Курзема. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 19 до 21 градуса. В Латгале 21-23, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером, завтрашним днем от 20 до 23 градусов.

What a feeling, Lost Frequencies, Leave It All. Я честно, я каждый раз, когда надо что-то разыграть, я сам волнуюсь. Тут еще пятничные приветы летят, да? Чуть позже зачитаем, вижу, что Павел писал. Обязательно прочитаем. У нас тут еще есть большое событие, видимо, прослушали, но раз такое дело, я еще раз поздравлю. Конечно же, родителей, да, поздравляем с бракосочетанием. После 44 лет гражданского брака Игорь и Инга, вы построили крепкий дом и вырастили нас без всяких бумаг из ЗАГСа, потому что ваш союз держится на честном слове и огромной любви. Ваши дети, внуки и все родные поздравляют. Я думаю, слушатели Топ-радио тоже присоединяются. Да, я не думаю, что кто-то перебьет ваш рекорд, да? 44 года в гражданском. И потом, а давай. Так что поздравляем. Что, у нас на очереди еще одно позитивное событие. Два билета на Calvin Harris. Мне осталось, в принципе, только нажать кнопку, все. Как это, колесо фортуны начнет крутиться, да, и, чтобы все было честно, это все еще можете в Инстаграме посмотреть, да, мы обязательно опубликуем. Я просто хочу, даже если сейчас, ну, я думаю, кто-то слушает, да, кто участвовал, кто заполнял в нашей новой аппликации, в нашем новом приложении Топ Радио Латвия, заполнял и хочет выиграть билеты, если вы сейчас слушаете нас, напишите мне просто, начинаем, крути, там, крути колесо, начинаем или поехали. И вот как только сейчас вот прилетит от кого-то сообщение, я сразу нажимаю, у меня здесь кнопка spin, да, я нажимаю, колесо фортуны будет крутиться, я увижу, кто же победитель. Даже попытаюсь дозвониться. Надеюсь, никого не потревожим. Попытаюсь позвонить. И я жду 2-5-0-37. Как только кто-то напишет «Поехали!», да, или что-то такое, я сразу... Все, есть, спасибо. Я нажимаю, колесо фортуны крутится и останавливается. Два билета на Calvin Harris. Максим!

0: Семенов! Максим Семенов, ваш номер заканчивается на 06. Давайте сейчас попробую позвонить. Вот прямо отсюда. Сейчас. Так. Максим. Ищу ваш номер телефона. Нашел. Сейчас у меня что-то целое происходит. Вот это мне надо... у меня тут все на мониторе. Я отсюда беру номер в наше приложение, чтобы до вас дозвониться. Специально вот так. И пытаюсь, да? Я надеюсь, что трубку Максим... Максим не бросит. Так, давайте номер перепроверю. Да, да, все правильно. Все, Максим, если вы нас сейчас слушаете, я звоню вам. Так. Так. Идут гудки, это уже хорошо. Меня это радует.
1: Алло?
0: Максим?
1: Да.
0: Вы в прямом эфире Топ-радио. Вы слушаете сейчас радио?
1: Нет, сейчас нет.
0: Не слушали? А заполняли ли заявку на 2 билета Calvin Harris?
1: Заполнял.
0: Все срослось. Вот только что в прямом эфире я крутил колесо фортуны и выпал Максим Семенов. Это вы?
1: Это я.
0: И отлично, мы вас поздравляем. Я так слышу, у вас целая группа поддержки там, да?
1: Да, у меня трое детей.
0: Ну и еще несколько билетов придется приобрести. Вот, но два билета уже ваши, мы вас поздравляем, как-то разделите на всю вашу большую группу поддержки, так что поздравляем, привет, можете кому-то передать всей своей большой семье.
1: Да, да, хотел бы передать привет Захару, это с кем я пойду, Захар Киселев, привет.
0: А, передаем привет Захару, вам повезло, да. Отлично.
1: Да, спасибо большое.
0: Отлично.
1: Очень приятно.
0: Да, Максим, поздравляем. Хорошей пятницы. Оставайтесь на линии. Я с вами еще за эфиром поговорю, чтобы у нас все честно, да, в сторис, в Инстаграм Топ-радио Латвия. Вот мы это колесо фортуны вам покажем, да, так что у нас все по-настоящему происходит. Келвин.

0: what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time!
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим пати, налейте веранде, и музыка поднимет всех соседей.
4: Клад Фукарас, Парси, не было, еще разочек. Было, было. Вся рабочая неделя, как обычно, у нас вместе проходила по вечерам. С вами был я, Артем Деменко. Спасибо всем за компанию. Уже потихоньку уступаю место Сергею Литвинову. И топ-двадцатки. Всем классной пятницы, отличных выходных.

0: особенно выгодно. До 26 июля. Сливочное масло «Залта» 99 центов. И консервы для кошек «Гурме Голд» евро 99 за 4 упаковки. «Мего». Просто, удобно, рядом.
1: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jau no 15 gadu vecuma un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

вечера я расскажу чуть позже. А пока что у нас итальянцы марки Cremont. Partenope. Тоже.

Итак, сегодня 7 хитов идут наверх, и максимум плюс 7 строчек. Забавно, но статистика падений точно такая же. 7 треков падают, и максимум на 7 позиций. И поровну тех, кто остался, и тех, кто нас покинул. 3 на 3. А значит, у нас 3

нас покидает Calvin Harris и Satisfy. 7 недель в нашем чарте. Выше 13 места так и не поднялся этот трек. Нормально, вы так встречаете суперзвезду с его концертом в Риге. Удивительно, но Kungs и Galaxy только на прошлой неделе впервые вошли в топ-10. 11 недель в топе и сегодня покидают нас с 10-й строчки. Но и еще более удивительно то, что Zivert совсем недавно еще была номер один, причем трижды. 10 недель провела в нашем топе и улетела с 8-го места. Лучший месяц это был июнь, там эта песня оказалась второй, уступила только Армин Ван Бюрен «Like a Child». Также она помимо первого места была на третьем, ни разу на втором. Дважды пятая, дважды восьмая, которого и, собственно, покинула наш топ-20, да? И один раз на шестом месте.

0: Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
1: Лучшая позиция была установлена ровно неделю назад. 17-я строчка сегодня вниз на 3. 3 недели в топе. Ava Max и Energy. Гимн чемпионата мира, который закончился, открывает свежую двадцатку.

0: 6 недель в топе. Ни разу не посетил первую десятку, высшее место 12-е, с которого, кстати, он скатывается сегодня на 19-ю строчку, вниз на 7, и это самое большое падение недели.
1: Место номер 18. 18-е.
0: Третий долгожитель нашего чарта, больше только Тиесто, сегодня проведет 19-ю неделю и гордо 18-ю неделю. New Religion, 16-я неделя, Faithless и Bibi Rexha. Сегодня вниз на две строчки бывший двухкратный победитель нашего хит-парада.
1: Семнадцатая позиция.
0: Первый взлет из семи сегодня принадлежит Матёме и Инна, Dream Out Loud. Семь недель в топе, высшее место 15-е, сегодня плюс 3 позиции. Скоро у нас будет первая из трех новинок.

вот она, поп-дива, настоящая икона мировой поп-музыки. За более чем 40 лет карьеры она продала сотни миллионов пластинок, получила множество престижных наград и остается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории. Мадонна! Ее влияние на поп-культуру невозможно переоценить, ребята. Bizarre. Мартин Гаррикс, музыка. Мартин один из самых известных диджеев планеты и один из самых молодых артистов, которому удалось покорить мировую EDM-сцену. Его хиты Animals и многие другие стали настоящей сенсацией. Но в нашем топе он пока ни разу не оказывался даже в топ-3. В то время как Робин Шульц редко уходит из нашего топа без победы. Также побеждали Армин Ван Бюрен и Элек, и многие другие мировые диджеи, Гетто. А вот Мартину пока не везет. Возможно, с именно Мадонной, с этим треком, несмотря на стартовую 16-ю позицию, они дойдут хотя бы до первой тройки. Несколько раз Гаррикс возглавлял список лучших диджеев мира по версии DJ Mag. Это очень авторитетный журнал. И Bizarre переводится как «странный» или «необычный». Это песня о чувствах, которые невозможно объяснить логикой. Иногда любовь сильнее притяжения или отношения кажутся странными со стороны, но именно это делает их какими-то, знаете, особенными. Когда встречаются артисты такого масштаба, как вот Мадонна и один из главных диджеев современности Мартин Гаррикс, интерес к песне возникает еще до ее выхода. Так оно было и в этот раз. Так что для поклонников это стало одной из самых ожидаемых коллабораций сезона. Далее у нас тоже большая коллаборация. Тут много музыкантов, перечислять не буду. Но самый известный, популярный — это Зерф, который уже побеждал неоднократно в нашем топе с другими треками. На этот раз у нас Metal Eclipse — это претендент номер 3 в наш топ-2.

0: Монеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 мл только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: До 10 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Пшеничная мука экстра добыла 2 килограмма, 1 евро 69 центов. Сладкосливочное масло Цесвейн Испенс, 82%, 180 граммов, 1 евро 39 центов. Плавленый сыр Дзинтерс, 200 граммов, различные виды, 1 евро 79 центов. Айбе, всегда под рукой.

0: артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Предложение супервыходных в Лидл. С 25 июля. Нектарины 1 килограмм, евро 79. Свиная лопатка 1 килограмм, 2,49. И свинина в собственном соку 300 грамм, евро 49. Лидл. Стоит того.
2: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

0: если бы я не видел, что это Дженнифер Лопес, я бы даже не поверил, что это ее вокальная партия, что это она здесь. Элек, что ты сделал? Видоизменил ее голос. Раз они с первой попытки прошли в топ-20, можно сказать, что удачно он это сделал. Еще одна громкая премьера этой недели. Элек и Дженнифер Лопес. Everything's fine. Вторая из трех новинок. Элек — самый известный диджей Бразилии и один из лидеров мировой электронной сцены наравне с Мартин Гаррикс, который этажом выше. Регулярно входит в первую пятерку рейтинга DJ Mag Top 100. А его треки набирают миллиарды прослушиваний, точнее, все вместе. Ну, так по миллионам он тоже специалист, но вообще он очень востребован. Дженнифер Лопес востребована как певица, одна из самых успешных еще и артисток в мире. Она не только певица, актриса, она еще и продюсер, обладательница десятков мировых хитов за свою карьеру. Она продала миллионы альбомов, снялась более чем в 30 фильмах, несмотря на то, что я ни одного не видел с ее участием. Название этой песни переводится как «Все хорошо», но смысл песни на самом-то деле глубже, чем кажется на первый взгляд. Это история о человеке, который повторяет окружающим, что у него все в порядке, хотя внутри все гораздо сложнее. Возможно, кто-то сейчас узнал себя. Трек затрагивает тему эмоций, переживаний и того, как люди иногда скрывают свои настоящие чувства за улыбкой.
1: Место номер 14. 14-е.
0: Удачи нашим новинкам и ждем третье пополнение в нашем чарте, но это не на 14 месте, где Sonny Federa. Feel Again. Шаг назад, 3 недели в топе.

0: Знаем, великому сожалению, этот трек у нас на 13 месте. Но это тоже неплохо, потому что неделю назад 15 строчка. Но можно было бы быть и повыше, высшее место 10. 5 недель в топе. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс. Пытается вернуть себе место первой десятки, где провела только одну неделю из 5 в целом в нашем топе.
1: Место номер 12.
2: 12.
0: Самый большой регресс недели мы уже послушали на 19 месте от Робин Шульц и Better Time. Самый лучший и самый большой прогресс недели мы слушаем прямо сейчас от Serotonin. James Hype с 19 на 12, 4 недели в топе, плюс 7 строчек, высшее место когда-то 6.

0: позиция.
1: Ну, здравствуй, дедушка. Тиесто. 19-я неделя в топе. Самый большой долгожитель. Beautiful Places. Высшее место когда-то третье. Этот трек у нас на 11-м месте. Вы не поверите, 4-ю неделю подряд. Но нам надо дальше идти. Первая десятка. Время неумолимо уходит.

0: Впереди у нас самая высокая новинка и одна песня из топ-20, которая оказывается впервые в топ-10.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10. 10. Ночью шторм,
0: утром штиль. Есть первое попадание в топ-10 из второй десятки. Джиган Лилета. Они не умеют грустить. И вы поддержали их вайб и в итоге закинули в топ-10. Плюс 4 строчки.
2: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: Мотоба Индия и Моча Де. Сегодня вылетает из первой пятерки вниз на 4-8 недель в топе бывший лидер. Но в последнее время он очень активно сдает позиции. Победил 3 числа этого месяца. Спустя неделю оказался уже 3. Спустя еще одну неделю 5. Спустя еще одну неделю сейчас 9. То есть неприятная такая тенденция для поклонников этих музыкантов и этого трека. Надо что-то менять. В противном случае до конца лета этот трек может в нашем топе не дожить. А хотелось бы. Большой хит лета все-таки. Но определяете судьбу вы.
1: Место номер 8. 8.
0: А вниз на 1. 6 недель в топе. Высшее место 6. Message in the Battle. Наш латвийц XW.

0: Все новинки прошлого выпуска сегодня прогрессируют. Такое, ну, редко бывает. Чаще новинки прошлого выпуска падают и только потом начинают как-то, ну, идти наверх, активизируются. А в этот раз вот такая ситуация. Не умею грустить. Плюс 4 строчки, 8901, плюс 2 строчки. Ольга Серябкина, Дима Орих. 2 недели в топе.
1: Место номер 6. 6-я.
0: Без изменения. Еще один у нас большой хит. 18 недель в топе. Локо-Локо, Гордо и Реймер Зоневелд. Высшее место 1-е. Где-то 5 недель он был на первом месте. Да, точно 5 недель. Не путаю. Память мне не изменяет. Это хорошая новость.
1: Самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим. Прямо сейчас.
0: Еще хорошая новость. То, что у нас первая неделя в претендентах. Красочный, летний супертрек от норвежского диджея Кайго. Take Me Back. Это последний претендент ТОП-20. После этого открываем лучшую пятерку недели.

0: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
1: Сделай себе предпати. Предпати.
2: Top Radio.
3: The Party Station.
1: Рейтинг самых популярных хитов. Топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас.

это самая высокая новинка недели. Третья. Guys of Brothers, Santa Lucia. Название, кстати, отсылает к знаменитой итальянской набережной.

которая давно ассоциируется с морем, солнцем, отпуском и беззаботной атмосферой. Ну а это братья, дуэт братьев Тимура и Ильяса Гаязовых. Один из самых успешных поп-проектов последних лет. У них есть своя визитная карточка, и все это мы слышим. Это не только их текст песен, но и их манеры исполнения. Необычно, действительно, отличаются от всех остальных.

0: Вспоминаем, как было у нас ровно неделю назад в топ-5. В этом месте Шаде. После яркого лидерства трек три недели подряд падает и сегодня покинул топ-5. Его место занимают вот эти два брата. Четвертая строчка была у Филатов и Карас. Среди счастливых людей. Новинка прошлых недель закрепилась в первой пятерке. Армин Ван Бюрен был третий, Like a Child, один из главных хитов этого лета, который уже имеет две победы и продолжает бодаться со всеми остальными. Серебро вновь неделю назад досталось Hugo, Moon to the Sun, а главный хит прошлой недели — экспонат от Mia Boyka.
1: Место номер 4. Четвертое.
0: За три недели трек от Mia Boyka добрался до вершины нашего чарта и подтвердил, что сегодня это один из самых мощных русскоязычных хитов сезона, даже не хуже Шаде. Ну а среди счастливых людей Филатов и Карас нам продолжают доказывать, что они достойны первой тройки, где они еще пока не были. Вторую неделю подряд, на четвертом. Деревянная медаль.

0: Ну что, вот и первая тройка. Все финалисты прошлого хит-парада остались сегодня тоже в борьбе. Армин Ван Бюрен, Like a Child, лучшая песня всего июня. Также претендует на победу. Если он сегодня одержит победу, это будет уже третья. За 11 недель в топе. Hugel Moon to the Sun уже дважды мог победить, но каждый раз останавливался в одном шаге от золота. И Мия Бойко, экспонат. Лидер прошлого чарта идет сегодня за своей второй победой. Причем подряд. И первым из этой борьбы вываливается хит, который сегодня собирает весь пьедестал почета. Теперь у этого трека есть и бронза, и серебро, и золото.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Масс новый лидер. Мия Бойко сдается первой. Экспонат с первой на третью. 4 недели в топе.

0: остались двое. Армин Ван Бюрен, Like a Child. Сегодня, возможно, возглавит наш топ в третий раз. Тогда у него будет все по красоте. 3 бронзы, 3 серебра и 3 золота у лучшей песни всего июня. Против него прямо сейчас играет главный несчастливчик этого лета. Moving to the Sun Hügel, который дважды останавливался в шаге от победы. Один раз уступил на самом старте 19 июня Шаде. А ровно неделю назад его остановила песня «Экспонат», вот которая сейчас третья. Но Ми уже впереди нет, зато остался Армин Ван Бюрен. Будет ли Армин третьим, кто оставил в шаге от победы Хюгел? И у меня есть ответ. Нет.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: 4-е, 2-е место. Армин Ван Бюрен. И первая победа. Moving to the Sun. Все-таки они добились первой победы с третьей попытки. Поздравляем поклонников Лорен Югель, французского диджея.

спасибо большое за голосование. Хюгель, французский диджей и продюсер, один из главных представителей современного афро-хаус и латин-хаус. Его треки регулярно возглавляют танцевальные чарты, но только не на...

0: не прозвучал здесь номер один. Отбивочка, он не считается победителем, но мы к этому движемся. 25 секунд. Ну а сотрудничество с легендой Ultranate, хит Free, стал классикой мировой хаус-сцены, добавило этой композиции особую энергетику. Into the Sun переводит «двигаться к солнцу». Яркий летний трек о свободе, новых впечатлениях, желании оставить все заботы позади, тем более впереди выходные.
1: Лидер этой недели. Место номер один.
0: Имаэле Эйнджел тоже здесь. Вот эта тройка добивается первой своей победы.

0: хаус-ритм и теплая атмосфера. Мощный вокал делает эту песню идеальным саундтреком для сезона отпусков. Спасибо за ваше голосование. Спасибо за вашу программу. Вашу программу, которая целиком и полностью вот уже не первый год на Top Radio зависит только от вашей активности на нашем сайте topradio.lv, раздел Top 20. Мы не хотим навязывать вам только свой музыковкус, так что давайте делать Top 20 вместе, делать наше радио вместе через программу Top 20 и не только. Далее Dance Floor и Александр Попов, Interplay Radio Show. Каждый час большие программы. Уикенд красочный, летний, начинается прямо сейчас.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов Top Radio. Top Radio. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Очередная пятница на Топ-Радио и новый выпуск моего радиошоу Interplay впереди. Меня зовут Александр Попов, и следующий час мы проведем вместе. Поехали!
1: Interplay Radio Show. Top Radio.

Мы с тобой синхронизировались. Наша песенка на бис. Я хочу изучать тебя, тогда я. Ты красивая самая. Я подмигну и мы валим вместе на дому залипаем. Мы не прогадали всем средний палец. Наш союз уникален. Открывай.